Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 4 часа ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7 FM.

Hit to the wisdom of old.

0: Реклама. Музыку можно слушать, а можно рассматривать, чувствовать, сохранять и открывать заново. Обновленный сайт Радио Монте-Карло – это пространство, где музыка превращается в настроение, образ и красивую привычку. Слушайте, смотрите, сохраняйте любимое и узнавайте больше. Радио Монте-Карло. Ваш безупречный вкус в музыке. Теперь онлайн.
1: Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Вашей Toyota сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS Service Ростов-на-Дону. В вашем Volkswagen или Ford сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS Service Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS Service починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова 67В.
2: Ремонт, шум, сроки, нервы. Можно иначе. Семейный квартал «Наследие». Сданный дом бизнес-класса. Квартиры с ремонтом, закрытая территория, подземный паркинг и собственный парк. Комфорт, который начинается сразу. Телефон 8-863-309-0404. ОСЗ «Завод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214-ФЗ.
3: Нужны двери? Звони! 8-800-511-4040. Магазин «Дверной».
4: Застройщик ОСЗ «Домнефтестрой Театральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Реклама ОСЗ «Домнефтестрой Девелопмент». Скидка 40% предоставляется при условии записи в лист проектирования в период с 1.06.2026 года по 30.06.2026 года не является публичной офертой.
3: До 40% скидка на квартиры? Не бывает такого. В «Домнефтестрой» бывает. Для тех, кто записался в предбронирование на старте продаж, квартиры со скидкой до 40%. Панорама на Театральном. Проект бизнес-класса в центре города. Запишитесь прямо сейчас. 204-61-85. «Домнефтестрой». 204-61-85.
5: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
6: ООО «Топол Эко Дон». УГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дон.
7: Ущипни меня. Дети заняты. Они с удовольствием едят, не залипают в телефоны.
8: И мы, кажется, тоже. Так бывает в семейном парк-отеле «Лазурный берег». Анапа, первая линия, все включено. Есть аквапарк и большие бассейны. Скидки до 25%, а дети до 14 лет бесплатно. Парк-отель «Лазурный берег».
9: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о том, что происходит в мире. Жители мексиканского штата Чьяпас на юго-востоке страны стали свидетелями странных молний в горах и испугались инопланетян. Необычные молнии сняли на видео несколько человек 27 мая. В роликах видны разряды природного электричества в облаках и тумане на поросших лесом склонах горы. Местные жители сравнили зрелище со стробоскопом на концерте или вечеринке. Странное зрелище вызвало в сети множество предположений о происхождении молний. Некоторые пользователи написали, что такие молнии якобы появляются перед сильным землетрясением. Другие сразу же заявили, что необычные разряды якобы связаны с активностью пришельцев. НЛО к чему-то большему в Чьяпасе, они движутся между деревьями как разумные. Это необычные удары молнии, написал один из местных жителей. Власти заявили, что необычное природное явление возникло из-за низкой облачности над горами. Некоторые жители вспомнили, что такие же молнии били в горах в 2017 году. Тогда многие опасались, что произойдет сильное землетрясение.
2: Спонсор программы ИП Пикалова Елена Ивановна.
3: Акция в Пихтинавто. Работа по проверке и заправке кондиционера всего за 1600 рублей. Плюс скидка 15% на очистку радиаторов автомобиля до 31 июля. Кондиционер подводит в жару. Делайте проверку минимум раз в год в летний сезон прямо сейчас. Не плавьтесь в пробках. Дышите прохладой. Приезжайте в Пихтинавто на Малиновского 13А/1, Нансена 156А и Шолохова 312.

0: Реклама.
1: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Берите все на первой распродаже года в Ашан. Скидки до 70%. Покупайте пиццу «Ашан. Красная птица» 335 грамм за 199,99 до 10 июня. «Ашан. Все выгодное».
4: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
5: Столько условий.
6: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
7: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Т-банк.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентрация 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».
2: А поехали всей семьей!
3: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта Мир Суприм. С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите Мир Суприм в вашем банке.
5: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе правил проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: Вы слушаете

0: Реклама.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да, а также букинг и подписки.
3: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
4: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
5: «Джетур Т1». Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour Т1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour Т1. Безгранично близко.
6: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
7: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
3: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: погода» на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Ветер юго-западный, слабый, с порывами до 7 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Днем столбик термометра поднимется до плюс 27.
2: Спонсор программы – ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don».
3: Вы замечали, как по-особенному выглядят дома из кирпича? В квартале на Шолохово «Сияние» – старт продаж. Это дом с благородными кирпичными фасадами на первой парковой линии. Детский сад, школа и спорткомплекс в 5 минутах. Продажи открыты. «Югстройинвест». Нас рекомендуют друзьям. Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ-1 UC Don. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
4: Реклама.
5: Ты слышала новый хит?
6: Нет.
5: Тогда включаю.
7: Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт.
8: Заезжай сегодня.
9: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
2: Застройщик ОЭЗ СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж, не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 542.
11: Окошкина.
2: Застройщик ОСЗ «Доннефтестрой театральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Реклама ОСЗ «Доннефтестрой девелопмент». Скидка до 40% предоставляется при условии записи в лист при бронировании в период с 1.06.2026 года по 30.06.2026 года. Не является публичной офертой.
12: Скоро старт продаж. ЖК «Панорама» на Театральном. Успейте попасть в лист предзаписи и получите скидку на квартиру до 40%. 204-61-85. «Доннефтестрой». 204-61-85.
13: «Высотаремстрой» продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает «Высотаремстрой». Покупайте теплоизоляцию в «Высотаремстрой».
14: Есть мужской вопрос интимного характера, требующий решения, диагностика, лечение и операции по урологии для взрослых и детей. В клинике «Мобильная медицина». Не откладывайте решение проблемы. Звоните 303-26-87, Горького 130. «Мобильная медицина». 17 лет. Заботимся о вас. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: В Ростове 8 утра.
1: Новости.
2: С обзором событий в студии Алекс Франко. Доброе утро. Иран впервые с апреля атаковал Израиль. Цахал зафиксировала 2 ракетных залпа с территории Исламской Республики. Удар нацелен на северную часть страны. По данным системы оповещения о ракетных обстрелах, сирены воздушной тревоги сработали в районе города Хайфа. Сообщается, что Цахал готовит массированный ответный удар. Атака Тегерана на Израиль стала первой после вступления в силу режима прекращения огня 8 апреля. Владимир Зеленский рассказал о встрече с Романом Абрамовичем. Бизнесмен прибыл в Киев с личным посланием для президента Украины накануне. По словам главы государства, бизнесмен не хотел, чтобы встреча получила огласку. Зеленский добавил, что в послании для Путина он вновь заявил об отказе выводить войска из Донбасса. Также СМИ сообщают, что российским бизнесменом, который в мае посетил Киев по приглашению президента Украины, был миллиардер Роман Абрамович. По словам собеседников издания Financial Times, цель Зеленского состояла в том, чтобы попытаться убедить своего российского коллегу провести прямые мирные переговоры. Омбудсмены России и Украины договорились о механизме обмена справками для граждан. Полномоченные по правам человека Яна Лантратова и Дмитрий Лубинец будут передавать документы для жителей двух стран. Лантратова привела в пример случай, когда родственникам погибших бойцов необходимо получить справки для выплат. Яна Лантратова договорилась со своим коллегой из Украины продолжить совместное посещение военнопленных, которые находятся на территории России и Украины. Кроме того, уполномоченные по правам человека будут передавать письма и посылки от родственников бойцов. В Таганроге будущие мамы-студентки получили по 100 тысяч рублей от города. Об этом рассказала мэр Светлана Камбулова. Напомню, единовременную выплату ввели в этом году. Она действует в рамках региональной программы по повышению рождаемости и национального проекта «Семья». Цель – снизить финансовую нагрузку на молодые семьи и помочь женщинам совмещать учебу с материнством. По данным, на 1 июня деньги получили уже 12 студенток. Они учатся в колледжах и вузах. По данным Центробанка, официальный курс доллара сегодня 73 рубля и 47 копеек, евро 85 рублей и 56 копеек. Яндекс.Погода информирует, что сегодня облачно с прояснениями, без осадков и до плюс 27. Это все к этому часу. Далее ваша любимая музыка на радио Монте-Карло.

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: В эти минуты загруженность городских дорог, по данным сервиса Яндекс.Карты, оценивается в 3 балла, местами затруднения. Наиболее протяженный затор сейчас на проспекте Михаила Нагибина от улицы Нариманова до проспекта Ленина. Скорость в потоке снижена до 8 км в час, время преодоления затора около четверти часа. Небольшие сложности возможны также на Всесоюзной от проезда под железной дорогой до Портовой и на улице Минжинского от троллейбусной до улицы Веропановой. Будьте внимательны за рулем и приятного вам пути.
2: Реклама.
3: Меня зовут Максим Артюхов, бренд-шеф ресторана «Рофтоп 39», и я люблю, когда мясо встречается с огнем, а может, креветки, устрицы, нежная рыба, зелень, спелые томаты, и медовое янтарное донское масло. Добавляем лимонад от шеф-бармена и атмосферный диджей-сет. Все это в панорамном ресторане «Рофтоп 39» в центре Ростова на Шаумяна 39. Бронируйте 28-28-088.
4: Ремонт, шум, сроки, нервы. Можно иначе. Семейный квартал «Наследие». Сданный дом бизнес-класса. Квартиры с ремонтом. Закрытая территория, подземный паркинг и собственный парк. Комфорт, который начинается сразу. Телефон 8-863-309-0404. ОСЗ «Завод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
5: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской». Всего от 940 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
6: Бию – это красота твоего тела. Бию – это философия осознанного движения. Бию – это премиальная студия Пилатеса. Пилатес на Реформерах в самом центре города. В новом жилом комплексе на Каяне 20Б. Опытные тренеры, индивидуальный подход. Бию.
7: Высотаримстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высотаримстрой. Покупайте Технониколь в Высотаримстрой.
8: Я узнал, что у меня есть огромная семья. Мама, папа, шкаф, сестра, диван и детская моя.
9: Кухня мамина отрада. Тоже, кстати, с Небельграда. Они все моя семья. Всех люблю на свете я.
10: Твоя мебель, твоя семья. Торговый центр «Мебельград», Малиновского, 23А.
11: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о людях. Абитуриенты стали чаще поступать на инженерное дело и медицинские специальности. Согласно опросу, родители девятиклассников чаще выбирают для детей колледжи 56%, тогда как родители одиннадцатиклассников в большинстве своем нацелены на высшее образование, и лишь 11% рассматривают колледжи. Изменились и предпочтения по факультетам. Если раньше много лет лидерство удерживали IT-специальности, то в этом году самыми востребованными стали инженерное дело и медицина. 15% родителей выбирают для своих детей именно такие направления. Причинами служат государственные программы поддержки и оборонная промышленность. Многие россияне готовы пойти в курьеры, если им понадобится подработка. 64% респондентов готовы рассмотреть такую работу для дополнительного заработка. Еще треть заявили, что не стали бы работать курьерами ни при каких условиях. Оставшиеся выбрали вариант другое. При этом профессия курьера стала одной из самых востребованных этим летом. Медианная зарплата доставщиков достигла 190 тысяч рублей.
2: Спонсор программы ИП Пикалова Елена Ивановна.
3: Акция в Пихтинавто. Работа по проверке заправки кондиционера всего за 1600 рублей. Плюс скидка 15% на очистку радиаторов автомобиля до 31 июля. Кондиционер подводит в жару. Делайте проверку минимум раз в год в летний сезон прямо сейчас. Не плавьтесь в пробках. Дышите прохладой. Приезжайте в Пихтинавто на Малиновского 13А/1, Нансена 156А и Шолохова 312.

0: Скучное путешествие на радио Монте-Карло. Детская доверчивость к людям и полное отсутствие обуви. Бывший учитель физкультуры и тренер по самбо из Сибири Владимир Несин обошел полмира пешком, часто босиком и почти всегда с улыбкой. Путешествовать он начал еще в советские годы. С конца 70-х до начала 90-х Несин прошел все 15 союзных республик, а за границу впервые выбрался в 1997 году. Тогда же начались его настоящие странствия, долгие, без маршрутов и планов. Несин всегда вел здоровый образ жизни и был уверен, чтобы увидеть мир не нужны ни большие деньги, ни комфорт. Он бывал даже в самых опасных уголках Центральной Африки, но неизменно повторял: «Не стоит думать о неприятностях, тогда и они не подумают о тебе». «Я просто иду как ребенок», — говорил путешественник, — «и смотрю на мир своими глазами». Он никогда не останавливался в гостиницах, ночевал в палатке или под открытым небом, иногда добирался автостопом и принципиально не принимал лекарства. Цели ставить рекорды у него не было. Несину просто нравился сам путь. За годы странствий он выучил английский и испанский, написал несколько книг о путешествиях босиком и не раз менял спутников. В 33 года с ним шел младший сын Никита, а в 57 — последняя жена, внучка вождя индейского племени Мэри Вероника Алимтку, с которой он познакомился, разумеется, в дороге. Его личный рекорд — 54 километра босиком по пересеченной местности, а обычная дневная норма — 25-30 километров, независимо от страны, погоды или обстоятельств. Так Владимир Несин доказал — идти по жизни легко можно не только в переносном смысле. Нескучное путешествие на радио Монте-Карло.
1: Спонсор программы ООО «Интерио».
2: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
3: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
2: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
3: Королева 1D.
4: Вы слушаете радио Монте-Карло.

mundo so they can mourn. Suis mes pas, je te séduirai.

0: Реклама.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
2: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживание навсегда. Т-банк. Он такой один.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
6: Это уже третий килограмм сочной черешни из самоката. Или только третий. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
7: Наслаждайтесь ягодами-вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
8: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
9: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
10: богатстве? Столько условий.
11: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
12: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Т-банк. Подробнее на tbank.ru.
13: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
14: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо.

0: ООО «Сбербанк Телеком» ГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по «Сбер-ID». Подробнее sbermobile.ru.
1: Работа, которая имеет значение, навыки которой в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
2: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-Онли от Альфа-Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-Онли. АО «Альфа-Банк».
1: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
2: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
1: Обслуживаться у вас можно?
2: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Первое правило HVLF 7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный HVLF 7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
2: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум Техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля HVLF 7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров HVLF сети на сайте HVLF.ru. 12+.
3: В ленте играйте в приложении в Лентоманию и получайте карты-сюрпризы на кассе. Забирайте моментальные призы и участвуйте в розыгрышах ценных призов. Главный приз — 100 тысяч баллов.
4: Общий срок акции с 1 июня по 19 июля 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте lenta.com. 6+.
5: А поехали всей семьей!
6: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
7: Золотая коллекция. Радио Монте-Карло.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Ветер юго-западный слабый, с порывами до 7 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Днем столбик термометра поднимется до плюс 27.
2: Спонсор программы ООО «Фрешка».
3: Ты серьезно? Джетур Дэшинг всего за 2 миллиона 39 900 рублей во «Фреш»?
4: Ага. Новые автомобили в наличии. Выгода до 600 тысяч рублей. Официальный дилерский центр «Фреш Джетур». Городской кроссовер Джетур Дэшинг с максимальной выгодой от 2 миллионов 39 900 рублей. Каска и дополнительное оборудование в подарок. 320 37 71. Аксайский проспект, 19. Выгода складывается из прямой скидки и выгоды по трейд-ин. Услуги страхования оказывает АО «Альфа-страхование».
5: Реклама. В вашей «Тойоте» сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем «Фольксвагене» или «Форде» сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
6: Новый проект бизнес-класса от группы компаний «Сигма» введен в эксплуатацию. Жилой квартал расположен на улице Каяни, 20Б, рядом с парком «Революции». Он невероятно крутой. С огромным зеленым парком во дворе, своим бассейном, с тремя этажами магазинов, ресторанов и всего на свете. Запишитесь на индивидуальный показ. 301-1103. ОСЗ «Сигма-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Ущипни меня. Дети заняты. Они с удовольствием едят, не залипают в телефоны.
8: И мы, кажется, тоже. Так бывает в семейном парк-отеле «Лазурный берег». Анапа, первая линия, все включено. Есть аквапарк и большие бассейны. Скидки до 25%, а дети до 14 лет бесплатно. Парк-отель «Лазурный берег».
9: Хотите жить так, будто вы всегда в отпуске? «Ривьера» — редкий для города формат курортного квартала у реки. В эко-районе, но в 5 минутах от ТЦ «Горизонт». Новый проект от создателей легендарного ЖК «Измаильский эко-квартал». Бизнес-класс, школа и 3 детских сада на территории, дома из кирпича с шумоизоляцией и всего 8 этажей. Но разве это не мечта? Строительная компания «Альянс Групп». Совсем другое дело. Звоните 209-76-00. 209-76-00. ООО «Специализированный застройщик Альянс Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
11: ООО «Топол Эко Дон». ОГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
12: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: В Ростове 9 утра.
1: Новости.
2: С обзором событий в студии Алекс Франко. Доброе утро. Дональд Трамп призвал Иран вернуться за стол переговоров. Вот что я бы посоветовал Ирану. Вы запустили свои ракеты, этого достаточно. Возвращайтесь за стол переговоров и заключайте сделку, заявил глава США. В интервью Fox News Трамп также добавил, что недоволен атаками Израиля на Ливан. Они не были согласованы с США. В связи с обострением обстановки в регионе, воздушное пространство закрыли Сирия и Ирак. Сирены тревоги также были активированы на территории Иордании. В НАТО объявили о начале масштабных учений у границ России. Маневры «Рамштайн-флаг» пройдут с 8 по 19 июня, в частности, на территории Финляндии и Норвегии. Также в списке основных площадок Дания, Испания, Швеция. Из опубликованного на сайте НАТО сообщения следует, что основная цель учения – улучшение коллективной военной подготовки блока. В маневрах примут участие представители 19 стран, будет задействовано свыше 150 единиц авиационной техники. Кроме того, планируется отработка применения ПВО. В Минтруде не увидели смысла законодательно закреплять 4-дневную рабочую неделю. Такую позицию обозначил глава ведомства Антон Котяков. Он подчеркнул, что нынешние нормы позволяют регулировать режим занятости. Котяков добавил, что сейчас можно комбинировать дистанционную занятость с посещением офиса, работать в рамках полного режима удаленной занятости, трудиться по количеству часов или издельно. Донская столица в нашем регионе признана городом с самой загрязненной атмосферой. Об этом сообщила руководитель областного гидрометцентра Елена Назарова. Причиной этому послужило большое количество автомобилей. Назарова рассказала, что для мониторинга качества воздуха на городских улицах вблизи крупных промышленных предприятий оживленных трасс собирали специальные пробы. Если говорить о всей области в целом, то в атмосфере чаще всего фиксируют повышенное содержание пыли, формальдегида, фенола и оксида азота. По словам Елены Назаровой, уровень загрязнения в Ростове оценивается как очень высокий, тогда как самым чистым признали Цемлянск, а шахты занял среднюю позицию в этом рейтинге. Для российских учителей могут запустить программу по работе с инструментами искусственного интеллекта. Об этом рассказал глава Минцифры Максут Шадаев. По его словам, такую программу Минцифры обсуждает вместе с Минпросвещения. Она должна помочь педагогам увереннее использовать современные нейросети в работе. При этом менять порядок аттестации учителей не планируется. Ранее в Минпросвещение также сообщали, что с 1 сентября школьники начнут изучать профиль искусственный интеллект в рамках углубленной информатики. По данным Центробанка, официальный курс доллара сегодня 73 рубля и 47 копеек, евро 85 рублей и 56 копеек. Яндекс.Погода информирует, что сегодня облачно с прояснениями, без осадков и до плюс 27. Это все к этому часу. Далее ваша любимая музыка на радио Монте-Карло.

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: В эти минуты загруженность городских дорог, по данным сервиса Яндекс.Карты, оценивается в 5 баллов, движение плотное. Наиболее протяженный затор сейчас на улице Вавилова, Шабалдаева, площади Народного ополчения и Стадионной, от улицы 56-й армии до Комсомольской площади. Скорость в потоке снижена до 5 км в час, время преодоления затора – около получаса. 20 минут потеряете на проспекте Михаила Нагибина от улицы Нариманова до проспекта Ленина и на Малиновского и Всесоюзной от проспекта Стачки до Протовой. В обратном направлении время задержки составит около четверти часа. Небольшие сложности возможны на Текучевском мосту и улице Текучева от Майкопского переулка до Приволжского переулка и на Доватора от АЗС до моста через железную дорогу. Будьте внимательны за рулем и приятного вам пути.
2: Реклама.
3: Ты слышала новый хит?
4: Нет.
3: Тогда включаю.
5: Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт.
6: Заезжай сегодня.
7: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
8: Застройщик ОСК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Я узнал, что у меня есть огромная семья. Мама, папа, шкаф, сестра. Диван и детская моя. Кухня мамина отрада. Тоже, кстати, с Небельграда. Они все моя семья. Всех люблю на свете я.
10: Твоя мебель, твоя семья. Торговый центр Мебельград, Малиновского, 23А.
11: Новый проект бизнес-класса от группы компаний «Сигма» введен в эксплуатацию. Жилой квартал расположен на улице Каяни, 20Б, рядом с парком Революции. Он невероятно крутой. С огромным зеленым парком во дворе, своим бассейном, с тремя этажами магазинов, ресторанов и всего на свете. Запишитесь на индивидуальный показ. 301-1103. ОСС «Сигма-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о кино. Пародийная комедия «Очень страшное кино 6» уверенно стартовала в американском прокате и, по прогнозам аналитиков, может показать лучший дебют за всю историю франшизы. Ожидается, что фильм соберет более 45 миллионов долларов за первый уикенд, а при благоприятном развитии событий сможет приблизиться к 60 миллионам. Если прогнозы оправдаются, новая часть превзойдет рекорд «Очень страшного кино 3», которое в 2003-м заработало около 49 миллионов долларов в первую неделю показа. На другом полюсе оказался фэнтезийный блокбастер «Властелина вселенной». Несмотря на масштабную рекламную кампанию и бюджет свыше 170 миллионов долларов, экранизация «Приключений Хи-Мена» рассчитывает лишь на 25-35 миллионов долларов по итогам первых выходных. Фильм может уступить не только «Очень страшному кино», но и уже идущим в прокате хоррорам «Закулисье реальности» и «Обсессия», которые стали одними из главных кассовых хитов лета. Номинант на «Оскар» Билл Найи пополнил актерский состав фильма «Каин» из вселенной Джона Уика. Детали роли Найи неизвестны. Проект расскажет о киллере Каине, одном из главных антагонистов Джона Уика. Режиссером и исполнителем главной роли выступает Донни Йен. В касте также заявлены Мейсон Темс, Дейкер Монтгомери и певица Рина Саваяма. Точная дата релиза не уточняется. «Каин» впервые появился на экранах в «Джонни Уике 4».

0: Непридуманные сюжеты на радио Монте-Карло. Основатель. Захватывающая драма 2016 года «Основатель» рассказывает историю Рэя Крока, человека, который превратил небольшую семейную закусочную в глобальную империю быстрого питания «Макдональдс». По сюжету Рэй Крок – амбициозный и целеустремленный коммивояжер. Его поведение вызывает у многих насмешки. Товары, которые он продает, кажутся остальным странными и ненужными. Но все меняется, когда он сталкивается с братьями Макдональд. Они неожиданно заказывают у него сразу несколько мультимиксеров. Рэй Крок знакомится с братьями лично. Они устраивают ему экскурсию по своему ресторану и рассказывают о принципах быстрого питания. Заведение так поразило Рэя Крока, что он предложил братьям сотрудничество. С этого начинается история бизнеса мирового масштаба, где сегодня питается около 1% всего населения планеты. Рэй Крок — реальный персонаж. В основу фильма легла его автобиография «Макдональдс. Как создавалась империя». Автор достаточно подробно описал все самые важные этапы своего сотрудничества с братьями Макдональд. Роль амбициозного предпринимателя исполнил актер Майкл Кит. Во время подготовки к съемкам ему предоставили архив видеоинтервью с его прототипом. А когда актер узнал, что помимо продажи товаров Рэй был пианистом в джазовом ансамбле, Майкл стал брать уроки игры на фортепиано. Съемки проходили в штате Джорджия, где были выстроены декорации Иллинойса 1950-х годов. Для некоторых сцен была даже сделана точная копия самого первого ресторана «Макдональдс». В итоге, благодаря столь тщательной подготовке, съемки фильма заняли всего 22 дня. Несмотря на внимание к деталям и, в целом, положительные отзывы критиков, фильм не получил громких наград и не окупился. При бюджете в 25 миллионов он собрал немногим больше 24. Но, тем не менее, он привлек внимание экономистов, историков и предпринимателей. Фильм показывает, как мышление и бизнес-навыки влияют на доход, и его часто включают в подборки для тех, кто хотел бы развивать свое дело. Непридуманные сюжеты на радио Монте-Карло.
1: Спонсор программы ООО «Интерио».
2: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
3: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
2: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
3: Королева 1D.
0: Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Это уже второй килограмм ароматной клубники из самоката. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
2: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
3: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
4: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
5: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motors.
6: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
7: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
8: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
7: Обслуживаться у вас можно?
8: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
9: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
10: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
11: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
12: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена при продаже автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года не является. Оферта действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл сети на сайте хавейл.ру.

0: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
1: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: 2 января по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Золотая коллекция. Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: А поехали всей семьей!
2: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
3: Я в панике. Доллары забыла купить.
4: Зачем доллары?
3: А как за границей платить?
4: Плати по миру.
3: Как?
4: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
3: Ага.
4: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
3: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
4: Да, а также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
5: Вечное премиальное обслуживание. «Альфа-Онли» от «Альфа-Банка». Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
6: «Джетур Т1». Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
7: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
8: Что может быть лучше крутой цены в Ашан? Крутая цена надолго. Приходите в Ашан и покупайте колбасу «Папа может» с индейкой 400 грамм всего за 139,99 до 10 июня. И не переживайте, что цена изменится, потому что в Ашан крутые цены – это надолго.
9: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
7: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
10: Вы слушаете

0: радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Ветер юго-западный слабый, с порывами до 7 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Днем столбик термометра поднимется до плюс 27.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 Юси Дон».
3: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер один. Благородство в каждой детали. Вас встречают дизайнерские холлы, декоры зелени и мягкие зоны отдыха. Тишина, комфорт и безупречный вкус, как в лучших бутик-отелях мира. Здесь живет эстетика. Раннее бронирование нового дома открыто.
4: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 Юсидон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ЭЗ.
5: Реклама. Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 500 42 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Меня зовут Максим Артюхов, бренд-шеф ресторана «Ростов 39». И я люблю, когда мясо встречается с огнем, а может, креветки, устрицы, нежная рыба, зелень, спелые томаты. Ах, и медовое янтарное донское масло. Добавляем лимонад от шеф-бармена. И атмосферный диджей-сет. Все это в панорамном ресторане «Руфтоп 39» в центре Ростова, на Шаумяна 39. Бронируйте 28-28-088.
7: Современная оперативная гинекология в клинике «Мобильная медицина» – это минимальное время операции, бережный косметический подход и быстрое восстановление в комфортабельном стационаре.
8: Дорогие женщины, ваше здоровье – наш приоритет. Сделайте первый шаг и запишитесь на прием. 303-26-87, Горького 130. Мобильная медицина. 17 лет заботимся о вас. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской». Всего от 940 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
10: Где жить с комфортом и как покупать? Только лучшее. Где отдыхать на выходных? Как развивать свой бизнес? Я покупаю ру. Это готовые решения и гид по вашим интересам. Я покупаю ру. Эффективно для бизнеса, полезно для горожан.
11: ООО «Интерсервис МС». Москва. Ленинская Слобода, 19. ОГРН 106-774-635-35-75. Возрастная категория 16+.
12: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
11: ООО «Топол Эко Дон». ОГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
13: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: Спонсор другой версии ООО «СЗ Фрихаус».
1: Вы цените исключительность и выбираете лучшее. Вам нужно пространство, которое соответствует вашему масштабу. Деловой центр «Фрихаус». Собственный офис в центре и отельные номера 5 звезд под управлением отельного оператора. Бизнес, отдых и премиальный сервис в одной локации. Выбирайте все и сразу. Станьте владельцем премиальной коммерческой недвижимости в деловом центре «Фрихаус». Подробности на сайте freehouse.rf. Застройщик ООО «СЗ Фрихаус» в составе «Деканос». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: В Ростове 10 утра.
3: Новости.
4: С обзором событий в студии Алекс Франко. Доброе утро. Дональд Трамп выразил недовольство Израилем в связи с ударами по Ливану. По словам президента, они не были согласованы с США. Также 12-й канал израильского ТВ передает слова главы Белого дома о звонке Беньямину Нетаньяху с требованиями не атаковать Иран в ответ на ракетный обстрел Израиля. Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи из-за обострения ситуации в регионе заявил, что у шаткого сионистского режима закончились силы. Президент Финляндии Александр Стуб признал необходимость поддержания политических отношений с Россией. Политик отметил, что первым шагом могли бы стать переговоры на уровне Евросоюза. Если этот формат не даст результата, к процессу должны подключиться крупнейшие европейские страны. Отвечая на вопрос о переговорах европейских государств с Россией, Стуб заявил, что верит в их необходимость. При этом президент Финляндии отметил, что отношения между Европой и Россией уже не будут прежними. ЕГЭ по математике сдадут более 660 тысяч человек. Тестирование пройдет сегодня. В Рособорнадзоре уточнили, что на экзамен по математике базового уровня зарегистрировались свыше 321 тысячи человек, а на профильный уровень около 341 тысячи. Продолжительность первого составляет 3 часа. Экзаменационная работа включает 21 задание. Время, отведенное на написание единого госэкзамена по профильной математике – 3 часа 55 минут. Он состоит из двух частей и включает 19 заданий. Семьи участников СВО могут получить бесплатную юридическую помощь по вопросам коммунальных услуг в Ростовской области. Мы с особым вниманием относимся к жалобам семей тех, кто защищает интересы нашей страны. Каждое такое обращение находится на особом контроле, заявила руководитель областной госжилинспекции Юлия Брюховецкая. В начале этого года за поддержкой обратились 4 семьи из Ростова-на-Дону, Шахты и Белокалитвинского района. Чаще всего люди жаловались на некачественное отопление и перебои в подаче электроэнергии. Ведомство рассмотрело все заявки и направило подробные разъяснения по каждой проблеме. Учебный год в России прошел штатно, сообщил РИА Новости вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Он также добавил, что по поручению Владимира Путина основной период ГИА стартовал 1 июня. Расписание экзаменов было синхронизировано с окончанием учебного года, что было удобно как для учителей, так и для учеников. Кроме того, в этом году на ЕГЭ зарегистрировались более 700 тысяч человек, а в сдаче ОГЭ приняли участие около 1 600 000 учеников. По данным Центробанка, официальный курс доллара сегодня 73 рубля и 47 копеек, евро 85 рублей и 56 копеек. Яндекс.Погода информирует, что сегодня облачно с прояснениями, без осадков и до плюс 27. Это все к этому часу. Далее ваша любимая музыка на радио Монте-Карло.

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: В эти минуты загруженность городских дорог по данным сервиса Яндекс.Карты оценивается в 3 балла местами затруднения. В частности, небольшие сложности возможны сейчас на Блиновского и Всесоюзной от 2-й Краснодарской до Бортовой, на Ворошиловском проспекте от улицы Седова до Красноармейской и на улице Нансена Юг от Буденновского проспекта до проспекта Михаила Нагибина. Время преодоления вышеназванных заторов не более 10 минут. Будьте внимательны за рулем и приятного вам пути.
2: Реклама.
3: Ты слышала новый хит?
4: Нет?
3: Тогда включаю.
5: Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт.
6: Заезжай сегодня.
7: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
8: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Где жить с комфортом и как покупать только лучшее? Где отдыхать на выходных? Как развивать свой бизнес? «Я покупаю РУ» – это готовые решения и гид по вашим интересам. «Я покупаю РУ» – эффективно для бизнеса, полезно для горожан.
10: ООО «Интерсервис МС», Москва, Ленинская Слобода, 19, ОГРН 106-774-635-35-75, возрастная категория 16+.
11: Нужны двери? Звони! 8-800-511-40-40, магазин «Дверной».
12: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
13: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
12: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
13: Королева 1D.
14: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о туризме. Россия обсуждает полную отмену виз еще с четырьмя странами. Об этом рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко. По его словам, переговоры идут с Малайзией, Индонезией, Бахрейном и Кувейтом. Отдельно Россия обсуждает с Индией и Вьетнамом отмену виз для организованных туристических групп. Такой формат уже действует с Китаем и Ираном. Чернышенко также напомнил, что в прошлом году визовый режим уже отменили с Китаем, Мьянмой, Оманом, Саудовской Аравией и Иорданией. Кроме того, ранее сообщалось, что Россия прорабатывает отмену виз с Зимбабве и Мозамбиком.
2: Названо любимое заграничное направление молодых россиян. Им оказалась Армения. Сообщается, что молодежь России почти не ездит за границу, но в основном выбирает страны ближнего зарубежья и Китай. Так, молодые люди от 18 до 25 стали ездить в Армению вдвое чаще по сравнению с 25-м годом. Также эта возрастная группа стала на 90% чаще путешествовать в Турцию, на 45% в Грузию и Китай. Также на 42% чаще молодые россияне стали выбирать Белоруссию для отдыха. В возрастных сегментах от 25 до 30 лет и от 30 до 35 основной интерес составляет Китай. Они стали посещать страну Азии на 146 и 119% чаще. Молодежь от 30 также интересуется Грузией и Белоруссией, а 30-летние – Таджикистаном и Арменией.
3: Спонсор программы ИП Пикалова Елена Ивановна.
4: Акция в Пихтинавто. Работа по проверке и заправке кондиционера всего за 1600 рублей. Плюс скидка 15% на очистку радиаторов автомобиля до 31 июля. Кондиционер подводит в жару. Делайте проверку минимум раз в год в летний сезон прямо сейчас. Не плавьтесь в пробках. Дышите прохладой. Приезжайте в Пихтинавто на Малиновского 13А/1, Нансена 156А и Шолохова 312.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Ветер юго-западный, слабый, с порывами до 7 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Днем столбик термометра поднимется до плюс 27.
2: Спонсор программы ООО «Фрешка».
3: Ты серьезно? Jetour Dashing всего за 2 миллиона 39 900 рублей во фреш?
4: Ага. Новые автомобили в наличии. Выгода до 600 тысяч рублей. Официальный дилерский центр «Фреш Jetour». Городской кроссовер Jetour Dashing с максимальной выгодой от 2 миллионов 39 900 рублей. Каска и дополнительное оборудование в подарок. 320 37 71. Аксайский проспект, 19. Выгода складывается из прямой скидки и выгоды по трейд-ин. Услуги страхования оказывает АО «Альфа-страхование».
5: Реклама.
6: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5-2.
7: Окошкина. Бью. Это красота твоего тела. Бью. Это философия осознанного движения. Бью. Это премиальная студия Пилатеса. Пилатес на Реформерах в самом центре города. В новом жилом комплексе на Каяне 20Б. Опытные тренеры. Индивидуальный подход. Бью.
8: Хотите жить так, будто вы всегда в отпуске? «Ривьера» – редкий для города формат курортного квартала у реки, в эко-районе, но в 5 минутах от ТЦ «Горизонт». Новый проект от создателей легендарного ЖК «Измаильский эко-квартал». Бизнес-класс, школа и 3 детских сада на территории, дома из кирпича с шумоизоляцией и всего 8 этажей. Но разве это не мечта? Строительная компания «Альянс Групп» – совсем другое дело. Звоните 209-76-00. 209-76-00. ООО «Специализированный застройщик Альянс Инвест». Проектная декларация на сайте наш.ру.
5: Телефон рекламной службы 333 21 66.

В Ростове 11 часов. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Реклама. Ремонт, шум, сроки, нервы. Можно иначе. Семейный квартал «Наследие». Сданный дом бизнес-класса. Квартиры с ремонтом. Закрытая территория, подземный паркинг и собственный парк. Комфорт, который начинается сразу. Телефон 8-863-309-0404. ВОС ИЗ завод. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
1: Нужны двери? Звони! 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной».
2: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о том, что происходит в мире. Старшеклассники и местные жители построили в общественном центре Лас-Вегаса самый большой форт из простыней в мире. Площадь инженерного чуда около 1310 квадратных метров. Оно заняло целую баскетбольную площадку. Достижения внесли в Книгу рекордов Гиннесса. Конструкцию придумали студенты инженерного направления из школы в Лас-Вегасе. Форт собрали из сотен простыней, натянутых на палаточные опоры и закрепленных веревками, трубами и канцелярскими зажимами. Для работы понадобилась небольшая армия волонтеров. Чтобы подтвердить рекордный размер форта, на место приехал официальный судья Книги рекордов Гиннесса. Он не просто измерил площадь внутри баскетбольной площадки. По правилам следовало убедиться, что между простынями нет зазоров больше одного дюйма, все простыни касаются пола, а высота конструкции позволяет человеку комфортно сидеть внутри палатки. Предыдущий рекорд поставили в Южной Каролине. Там в 1924 году собрали шалаш из простыней площадью 1140 квадратных метров.

0: и благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Jetour T1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
5: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
6: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ.
7: До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО «РББ» ОКР-124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калина.
8: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
9: Срочно чуть-чуть. Печка, заказы горят.
10: Помогите найти зубастого продажника.
11: Мне очень нужен четкий программист.
12: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
1: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
13: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от Альфа-Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да, а также букинг и подписки.
4: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». Друзья, привет! Встречайте новый номер культового издания о кино в России – журнал «Кинорепортер». Будьте в курсе главных событий, трендов и открытий российского кино. Свежий номер на сайте кинорепортер.ру. 16+.
5: Всероссийский марафон классической музыки «Кантата Россия» представит свою симфоническую программу в Москве и в 14 регионах, от Калининграда до Дальнего Востока. Центральным событием станет концерт в Национальном центре России под управлением Юрия Башмета. От гимна до Свиридова «Время вперед». 12 июня – день, когда вся страна зазвучит единым симфоническим голосом. Кремли и площади, соборы и дворцы. «Кантата Россия». Классика там, где бьется сердце страны. Категория 12+.
6: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
7: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
8: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
9: Радио Монте-Карло.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Ветер юго-западный слабый с порывами до 7 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Днем столбик термометра поднимется до плюс 27.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИ ДОН».
3: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 2. Престижное окружение – это норма. Станьте частью нового Ростова. Назначайте встречи в деловом центре, гуляйте по современным новым бульварам и будьте всегда в сердце событий. Здесь живет эстетика. Раннее бронирование нового дома открыто.
4: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ЭЗ.
5: Реклама.
6: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8-800-500-42-69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3542.
8: Окошкина.
9: Оперативное лечение грыж передней брюшной стенки любой сложности в условиях комфортабельного стационара. Клиника «Мобильная медицина». Горького, 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
5: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: Спонсор другой версии ООО «СЗ Фрихаус».
1: Вы цените исключительность и выбираете лучшее. Вам нужно пространство, которое соответствует вашему масштабу. Деловой центр «Фрихаус». Собственный офис в центре и отельные номера 5 звезд под управлением отельного оператора. Бизнес, отдых и премиальный сервис в одной локации. Выбирайте все и сразу. Станьте владельцем премиальной коммерческой недвижимости в деловом центре «Фрихаус». Подробности на сайте freehouse.rf. Застройщик ООО «СЗ Фрихаус» составит доказательство. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: В Ростове 12 часов. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Меня зовут Максим Артюхов, бренд-шеф ресторана «Рофтоп 39». И я люблю, когда мясо сочетается с огнем, а может, креветки, устрицы, нежная рыба, зелень, спелые томаты. Ах, и медовое янтарное донское масло. Добавляем лимонад от шеф-бармена и атмосферный диджей-сет. Все это в панорамном ресторане «Рофтоп 39» в центре Ростова на Шаумяна 39. Бронируйте 28-28-088.
2: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
3: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской». Всего от 940 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
4: Ты куда собрался? По-твоему, это рыбалка? Удочки, снасти, продукты, мангал, палатка и диван?
5: Я без него никуда не поеду.
6: С любимыми не расстаются. Мебель, которая точно станет любимой. ТЦ «Мебельград». Ростов-на-Дону. Малиновского, 23А.
7: Застройщик ООО «СЗ Домнефтестрой Театральный». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf. Реклама ООО «СЗ Домнефтестрой Девелопмент». Скидка до 40% предоставляется при условии записи в лист при бронировании в период с 1 на 6 2026 года по 30 на 6 2026 года. Не является публичной офертой.
8: До 40% скидка на квартиры? Не бывает такого. В Домнефтестрой бывает. Для тех, кто записался в предбронирование на старте продаж, квартиры со скидкой до 40%. Панорама на Театральном. Проект бизнес-класса в центре города. Запишитесь прямо сейчас. 204-61-85. Домнефтестрой. 204-61-85.
0: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о музыке. Мадонна выпустит фильм «Confessions to the Film», сопровождающий ее грядущий новый альбом на YouTube. Картину поставили режиссеры Дэвид Торо и Соломон Чейз. Они представят ее на кинофестивале Трайбека. Мадонна планирует посетить мероприятие и поучаствовать там в беседе с телеведущим Джимми Фэллоном. Судя по постеру, в фильме появятся многие известные артисты, в их числе актеры Бенедикт Камбербэтч, Джулия Гарнер, Гвендолин Кристи и Одесса Изайн, венесуэльская певица Арка, модель Кейт Мосс и дочь Мадонны Лурдес. Лента описывается как амбициозная визуальная работа длительностью более 10 минут, которая создана вокруг первых 6 треков из грядущего альбома Мадонны, в том числе «I Feel So Free» и «Bring You Love» с Сабриной Карпентер. Альбом «Confessions 2» выйдет 3 июля на лейбле Warner. В рамках его продвижения Мадонна уже выпустила сингл «I Feel So Free» и выступила с Сабриной Карпентер на фестивале Коачелла. Там певицы представили дуэт «Bring You Love». В июне Мадонна также неожиданно выступила на Таймс-сквер в Нью-Йорке и исполнила там 3 песни с пластинки «Confessions on a Dance Floor». Новый релиз будет продолжением этого альбома. В тот же день артистка выпустила на стримингах третий сингл с «Confessions 2» — песню «Love Sensation».
2: Спонсор программы ИП Пикалова Елена Ивановна. Акция в «Пихтинавто». Работа по проверке и заправке кондиционера всего за 1600 рублей. Плюс скидка 15% на очистку радиаторов автомобиля до 31 июля. Кондиционер подводит в жару. Делайте проверку минимум раз в год в летний сезон прямо сейчас. Не плавьтесь в пробках. Дышите прохладой. Приезжайте в «Пихтинавто» на Малиновского 13А/1, Нансена 156А и Шолохова 312.

0: «Загородный сезон» на радио «Монте-Карло». Традиции отдыха на природе со всего света. «Бархатный сезон». Выражение «бархатный сезон» уже настолько привычное, что кажется, будто оно было всегда, и все в мире его тоже знают. На самом же деле появилось оно сравнительно недавно, в XIX веке в Российской империи. Существует версия, что выражение «бархатный сезон» возникло в связи с модой «узнать и отдыхать в Крыму» в течение нескольких недель в апреле и мае. Следуя рекомендациям врачей, аристократы устремлялись к морю. Знатные дамы и барышни проводили дни на пляже, а вечером дефилировали по улицам курортов в великолепных вечерних бархатных нарядах. Так продолжалось из года в год, и со временем появилось и закрепилось название «бархатный сезон». Почему так позднее стали называть «осенние месяцы», доподлинно неизвестно. По некоторым данным, бархатный сезон сдвинулся на сентябрь-октябрь еще до революции. Сегодня уже никто, ну или почти никто, не носит бархатных платьев. Однако название настолько хорошо подошло к мягкому и приятному времени года на курортах, что прижилось, похоже, навсегда. «Загородный сезон» на радио «Монте-Карло».
1: Традиции отдыха на природе со всего света.
2: Спонсор программы ООО «Интерио».
3: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
4: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
3: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
4: Королева 1D.
5: Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
4: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по СберID. Подробнее «Сбермобайл.ру».
5: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
6: Я в панике. Доллары забыла купить.
7: Зачем доллары?
6: А как за границей платить?
7: Плати по миру.
6: Как?
7: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
6: Ага.
7: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
6: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
7: Да. А также букинг и подписки.
8: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». Радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да, а также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: Музыка «Радио Монте-Карло» – часть вашего безупречного стиля. Теперь у нее появилось новое пространство. На обновленном сайте montecarlo.ru любимые треки звучат, выглядят, складываются в настроение и открываются по-новому. Через образы, истории и детали, которые хочется сохранить. Радио «Монте-Карло» – ваш безупречный вкус в музыке. Теперь онлайн. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на La Moda. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на La Moda и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58. Радио Монте-Карло. Монте-Карло.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погода, до конца суток в Ростове преимущественно ясно, ночью до плюс 19. Завтра переменная облачность, возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный, слабый, с порывами до 7 метров в секунду и до плюс 26 градусов днем.
2: Спонсор программы ООО «Фрешка».
3: Ты серьезно? Джетур Дэшинг всего за 2 39 900 рублей во Фреш?
4: Ага. Новые автомобили в наличии. Выгода до 600 тысяч рублей. Официальный дилерский центр «Фреш Джетур». Городской кроссовер «Джетур». Тур Дэшинг с максимальной выгодой от 2 39 900 рублей. Каска и дополнительное оборудование в подарок. 320 37 71. Аксайский проспект 19. Выгода складывается из прямой скидки и выгоды по трейд-ин. Услуги страхования оказывает АО «Альфа-страхование».
5: Реклама. В вашей Toyota сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем Volkswagen или Ford сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
6: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
7: Окошкина.
8: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: Реклама.
1: В вашей Toyota сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем Volkswagen или Ford сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
2: Новый проект бизнес-класса от группы компаний «Сигма» введен в эксплуатацию. Жилой квартал расположен на улице Каяни, 20Б, рядом с парком Революции. Он невероятно крутой. С огромным зеленым парком во дворе, своим бассейном, с тремя этажами магазинов, ресторанов и всего на свете. Запишитесь на индивидуальный показ. 301-1103. ОСС «Сигма-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Нужны двери? Звони! 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной».
4: Хотите жить так, будто вы всегда в отпуске? «Ривьера» — редкий для города формат курортного квартала у реки, в эко-районе, но в 5 минутах от ТЦ «Горизонт». Новый проект от создателей легендарного ЖК «Измаильский эко-квартал». Бизнес-класс, школа и 3 детских сада на территории, дома из кирпича с шумоизоляцией и всего 8 этажей. Но разве это не мечта? Строительная компания «Альянс Групп». Совсем другое дело. Звоните 209-76-00. 209-76-00. У вас специализированный застройщик «Альянс Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Нужно провести эндоскопическое исследование? Сделайте это в клинике «Мобильная медицина». Под наркозом или без. Гастроскопия и колоноскопия без боли и страха на Горького 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Эзофагогастроскопия.
6: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
7: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о кино. На Netflix состоялась премьера романтической комедии «Офисный роман», главные роли в которой исполнили Дженнифер Лопес и звезда сериала «Тед Лассо» Брэд Голдстин. Фильм рассказывает о гендиректоре крупной авиакомпании и ее адвокате, между которыми завязываются романтические отношения. Однако роман приходится держать в секрете от окружающих. Первые отзывы критиков оказались неоднозначными. На Rotten Tomatoes картина получила 50% положительных рецензий на основе 34 обзоров. Обозреватели отмечают, что Лопес и Голдстин убедительно смотрятся вместе и обладают хорошей экранной химией, однако сам фильм слишком сильно полагается на знакомые жанровые клише. Впрочем, часть рецензентов считает, что «Офисный роман» все же способен скрасить вечер поклонникам легких ром-комов благодаря харизматичному актерскому дуэту и непринужденной атмосфере. «Кабельщик» оживет в формате сериала. Sony Pictures Television анонсировала ремейк «Черной комедии». Главные роли в сериале по мотивам фильма исполнят Джейк Джонсон и Дэймон Уайанс-младший. Оригинальный фильм с Джимом Керри выходил в 96-м и рассказывал об одиноком кабельщике Чипе, который завязывает дружбу со своим клиентом, которая перерастает в одержимость. Режиссером ленты выступил Бен Стиллер. Сборы составили 60 миллионов долларов. Над сериалом работали Роб Россел, а также соавторы «Кобры Кай», Джо Пиарулли и Луан Томас. Точная дата релиза не уточняется.

0: Реклама.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
2: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости,
5: столько
4: в богатстве?
5: Столько условий.
6: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий.

премиальное обслуживание «Альфа Онли» от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа Онли». АО «Альфа-банк».

0: 22 января по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
0: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
2: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
0: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
3: Друзья, привет! Встречайте новый номер культового издания о кино в России – журнал «Кинорепортер». Будьте в курсе главных событий, трендов и открытий российского кино. Свежий номер на сайте кинорепортер.ру. 16+.
4: Монте-Карло. Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Всероссийский марафон классической музыки «Кантата Россия» представит свою симфоническую программу в Москве и в 14 регионах, от Калининграда до Дальнего Востока. Центральным событием станет концерт в Национальном центре России под управлением Юрия Башмета. От гимна до Свиридова «Время вперед». 12 июня – день, когда вся страна зазвучит единым симфоническим голосом. Кремли и площади, соборы и дворцы. «Кантата Россия». Классика там, где бьется сердце страны. Категория 12+.
2: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ла Мода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ла Мода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58. Радио «Монте-Карло».

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погода, до конца суток в Ростове преимущественно ясно, ночью до плюс 19. Завтра переменная облачность, возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный, слабый, с порывами до 7 метров в секунду и до плюс 26 градусов днем.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 Юсидон».
3: Квартал впечатления СТЭТ представляет правила утонченной жизни. Правило номер 3. Абсолютный комфорт. Оставьте автомобиль в подземном паркинге, поднимитесь к себе домой на бесшумном лифте и доверьте заботы системе умного дома. Ваш покой охраняют круглосуточно. Здесь живет эстетика. Раннее бронирование нового дома открыто.
4: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 Юсидон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ЭЗ.
5: Реклама.
6: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
7: Окошкина. Бью – это красота твоего тела. Бью – это философия осознанного движения. Бью – это премиальная студия Пилатеса. Пилатес на Реформерах в самом центре города. В новом жилом комплексе на Каяне 20Б. Опытные тренеры, индивидуальный подход. Бью.
8: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской». Всего от 940 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
9: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Спонсор другой версии ООО «СЗ Фрихаус».
1: Вы цените исключительность и выбираете лучшее. Вам нужно пространство, которое соответствует вашему масштабу. Деловой центр «Фрихаус». Собственный офис в центре и отельные номера 5 звезд под управлением отельного оператора. Бизнес, отдых и премиальный сервис в одной локации. Выбирайте все и сразу. Станьте владельцем премиальной коммерческой недвижимости в деловом центре «Фрихаус». Подробности на сайте freehouse.rf. Застройщик ООО «СЗ Фрихаус» в составе договора. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: В Ростове 2 часа дня. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Нужны двери? Звони. 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
2: Где жить с комфортом? И как покупать только лучшее? Где отдыхать на выходных? Как развивать свой бизнес? Я покупаю РУ. Это готовые решения и гид по вашим интересам. Я покупаю РУ. Эффективно для бизнеса, полезно для горожан.
3: ООО «Интерсервис МС». Москва. Ленинская Слобода, 19. ОГРН 106-774-635-35-75. Возрастная категория 16+.
4: Высотаримстрой продает «Пеноплекс». «Пеноплекс» продает «Высотаримстрой». Покупайте «Пеноплекс» в «Высотаримстрой».
5: Ущипни меня. Дети заняты, они с удовольствием едят, не залипают в телефоны.
6: И мы, кажется, тоже. Так бывает в семейном парк-отеле «Лазурный берег». Анапа, первая линия, все включено. Есть аквапарк и большие бассейны. Скидки до 25%, а дети до 14 лет бесплатно. Парк-отель «Лазурный берег».
7: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: В этом выпуске о музыке. Новый альбом Пола Маккартни «The Boys of Dungeon Lane» занял первое место в британском чарте. Это 24-й номер один в карьере музыканта, если считать все его релизы, включая битловские. В 71-м Маккартни впервые возглавил британский чарт в качестве отдельного артиста. Правда, все-таки не в одиночку. На вершину он попал с альбомом «Ram», записанным с его тогдашней супругой Линдой Маккартни. А его первая сольная работа Маккартни дошла лишь до второй строчки хит-парада. В составе группы Wings музыкант возглавлял чарт с альбомами «Band of the Run» и «Venus and Mars». Альбом «The Boys of Dungeon Lane» вышел 29 мая и стал первой работой Маккартни за 5.5 лет. В записи принял участие Ринго Старр. Его голос можно услышать в песне «Home to Us». Релиз получил много положительных отзывов. В рецензиях хвалили мелодизм Маккартни и личный характер его песен. Элли Голдинг представила песню «Black Prada Dress» — стильный электропоп-номер с выразительными скрипичными партиями. Это первый сингл с альбома «I Know Too Much», который увидит свет 4 сентября. Как объяснила Голдинг, «Black Prada Dress» задает тон будущему альбому. Главная идея пластинки в том, что мы можем знать слишком много. «I Know Too Much» — еще и альбом о разводе. В 24-м 39-летняя Голдинг разошлась с Каспаром Джоплингом после 5 лет совместной жизни. В браке родился сын Артур, которому сейчас 5. В настоящий момент Голдинг встречается с 29-летним актером Бо Миньером. В марте певица родила от него дочь, получившую имя Айрис Эдалин.
2: Спонсор программы ИП Пикалова Елена Ивановна.
3: Акция в Пихтинавто. Работа по проверке и заправке кондиционера всего за 1600 рублей. Плюс скидка 15% на очистку радиаторов автомобиля до 31 июля. Кондиционер подводит в жару. Делайте проверку минимум раз в год в летний сезон прямо сейчас. Не плавьтесь в пробках. Дышите прохладой. Приезжайте в Пихтинавто на Малиновского 13А/1, Нансена 156А и Шолохова 312.

0: Реклама.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.

Военные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.

0: по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
2: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: Реклама. С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано, с возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ. До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО РВБ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калина.
1: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да, а также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
4: Всероссийский марафон классической музыки «Кантата Россия» представит свою симфоническую программу в Москве и в 14 регионах, от Калининграда до Дальнего Востока. Центральным событием станет концерт в Национальном центре России под управлением Юрия Башмета. От гимна до Свиридова «Время вперед». 12 июня – день, когда вся страна зазвучит единым симфоническим голосом. Кремли и площади, соборы и дворцы. «Кантата Россия». Классика там, где бьется сердце страны. Категория 12+.
5: Музыку можно слушать, а можно рассматривать, чувствовать, сохранять и открывать заново. Обновленный сайт «Радио Монте-Карло» — это пространство, где музыка превращается в настроение, образ и красивую привычку. Слушайте, смотрите, сохраняйте любимое и узнавайте больше. «Радио Монте-Карло» — ваш безупречный вкус в музыке. Теперь онлайн.
6: Вы слушаете радио «Монте-Карло». «Монте-Карло».

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погода, до конца суток в Ростове преимущественно ясно, ночью до плюс 19. Завтра переменная облачность, возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный, слабый, с порывами до 7 метров в секунду и до плюс 26 градусов днем.
2: Спонсор программы ООО «Фрешка».
3: Ты серьезно? Джетур Дэшинг всего за 2 миллиона 39 900 рублей во «Фреш»?
4: Ага. Новые автомобили в наличии. Выгода до 600 тысяч рублей. Официальный дилерский центр «Фреш Джетур». Городской кроссовер «Джетур» Дэшинг с максимальной выгодой от 2 миллионов 39 900 рублей. Каска и дополнительное оборудование в подарок. 320 37 71. Аксайский проспект 19. Выгода складывается из прямой скидки и выгоды по трейд-ин. Услуги страхования оказывает АО «Альфа-страхование».
5: Реклама.
6: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
7: Окошкина.
8: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Окунись в 5 необычных бассейнов станции морской. Всего от 940 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию морскую на этой неделе.
10: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: Реклама.
1: Нужны двери? Звони. 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
2: Анализы в рекордно быстрые сроки в клинике «Мобильная медицина». Биохимия, гормоны, онкомаркеры, предгоспитальный комплекс инфекций, коагулограмма, группа крови, резус-фактор и другие исследования всего за один час. «Мобильная медицина». Максима Горького, 130, 303, 26, 87. Работаем 7 дней в неделю. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о людях. TikTok завирусилась история, которой поделилась Мадлен Микелсон из США. Девушка помогала разбирать вещи своей покойной бабушки и обнаружила папку, в которой оказались фото знаменитых мужчин, которые то и нравились. Бабушку 28-летней Мадлен зовут Пегги Келпе. Она умерла в возрасте 82 лет. Когда внучка нашла черную папку, сначала она подумала, что там будут налоговые отчеты и другие документы. Ведь бабушка любила финансы и много лет была казначеем в различных клубах и организациях. Мадлен очень удивилась, когда оказалось, что это целая папка селебрити-крашей. В ней собрались музыкант Мортон Харкетт, вокалист группы А-Ха, Джордж Клуни, Мэтью МакКонахи, Марк Руффало, Клайв Оуэн и Киану Ривз. Так Микелсон поняла истинную причину того, почему однажды бабушка на каникулах заставила ее посмотреть вместе с ней все фильмы франшизы «Джон Уик» с Ривзом в главной роли. Помимо фото знаменитостей, Келпе оставила рукописные данные о своих любимчиках. День рождения, рост, знак зодиака и другие. Зато ни для кого не было секретом, что главным крашем Келпе был Мортон Харкетт из А-Ха. Бабушка состояла в нескольких фан-клубах музыканта и даже ездила с дочерью в Германию на концерт группы.

0: Нескучное путешествие на радио Монте-Карло.
1: Путешественники, желающие преодолевать расстояние необычным образом, часто избегают привычных способов передвижения и ищут более сложные, а порой и откровенно неудобные варианты. Если один японский профессор однажды обогнул Землю, пользуясь только общественным транспортом, то британец Грэм Хьюз пошел еще дальше. Он стал первым человеком, побывавшим во всех странах мира без единого перелета. Принцип был строг. Никаких самолетов, вертолетов и вообще никакого воздухоплавания. Более того, Хьюз за все время путешествия ни разу не сел за руль автомобиля. Передвигался он исключительно на поездах, автобусах и морских судах. На момент старта в 2009 году ведущему канала National Geographic было 33 года. В пути он провел 1426 дней, успев за это время не только объехать планету, но и побывать в весьма непростых ситуациях. Несколько раз его задерживала полиция, а дважды он оказывался за решеткой в Кабо-Верде из-за того, что его приняли за нелегального мигранта, а в Конго — за британского шпиона. В России решительный путешественник тоже оказался в поле зрения правоохранителей, когда попытался вброд перейти небольшую речку. Путешествие завершилось в 2013 году. В Книгу рекордов Гиннесса Хьюз попал как первый человек, объехавший за один год 133 страны без перелетов. По ходу своего пути он снимал видеоролики, из которых позже получился мини-сериал «Грэмс Волд» на канале National Geographic Adventure. Но для Грэма это была не только личная авантюра. Он посвятил свой проект благотворительной организации WaterAid, которая занимается сохранением и рациональным использованием водных ресурсов по всему миру.
0: Нескучное путешествие на радио Монте-Карло.
2: Спонсор программы ООО «Интерио».
3: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
4: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
3: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
4: Королева 1D.
0: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
2: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по Сбер-ID. Подробнее sbermobile.ru.
2: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
5: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: Я в панике. Доллары забыла купить.
7: Зачем доллары?
6: А как за границей платить?
7: Плати по миру.
6: Как?
7: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
6: Ага.
7: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
6: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
7: Да, а также букинг и подписки.
8: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». Друзья, привет! Встречайте новый номер культового издания о кино в России – журнал «Кинорепортер». Будьте в курсе главных событий, трендов и открытий.

0: Реклама.
1: Всероссийский марафон классической музыки «Кантата Россия» представит свою симфоническую программу в Москве и в 14 регионах, от Калининграда до Дальнего Востока. Центральным событием станет концерт в Национальном центре России под управлением Юрия Башмета. От гимна до Свиридова «Время вперед». 12 июня – день, когда вся страна зазвучит единым симфоническим голосом. Кремли и площади, соборы и дворцы. «Кантата Россия». Классика там, где бьется сердце страны. Категория 12+. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
0: Монте-Карло. Радио Монте-Карло.

0: на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове преимущественно ясно, ночью до плюс 19. Завтра переменная облачность, возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный, слабый, с порывами до 7 метров в секунду и до плюс 26 градусов днем.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 Юсидон».
0: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 4. Постоянная забота о поколениях. Провожайте детей в современную школу около дома и будьте спокойны за их будущее. Создайте пространство, достойное вас и вашей семьи. Здесь живет эстетика. Раннее бронирование нового дома открыто.
3: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 Юсидон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
4: Реклама.
5: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
6: Окошкина.
7: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: Спонсор другой версии ООО «СЗ Фрихаус».
1: Вы цените исключительность и выбираете лучшее. Вам нужно пространство, которое соответствует вашему масштабу. Деловой центр «Фрихаус». Собственный офис в центре и отельные номера 5 звезд под управлением отельного оператора. Бизнес, отдых и премиальный сервис в одной локации. Выбирайте все и сразу. Станьте владельцем премиальной коммерческой недвижимости в деловом центре «Фрихаус». Подробности на сайте freehouse.rf. Застройщик ООО «СЗ Фрихаус» составит доказ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: В Ростове 4 часа дня. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.
3: Obsession.

0: Реклама.
1: Ты слышала новый хит?
2: Нет.
1: Тогда включаю.
3: Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт.
4: Заезжай сегодня.
5: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
6: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
8: Где жить с комфортом и как покупать только лучше? Лучшее. Где отдыхать на выходных? Как развивать свой бизнес? Я покупаю РУ. Это готовые решения и гид по вашим интересам. Я покупаю РУ. Эффективно для бизнеса, полезно для горожан.
9: ООО «Интерсервис МС». Москва. Ленинская Слобода, 19. ОГРН 106-774-635-35-75. Возрастная категория 16+.
10: Высота Ремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Ремстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Ремстрой.
11: Есть мужской вопрос интимного характера, требующие решения, диагностика, лечение и операции по урологии для взрослых и детей. В клинике «Мобильная медицина». Не откладывайте решение проблемы. Звоните 303-26-87, Горького 130. «Мобильная медицина». 17 лет заботимся о вас. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
9: ООО «Топол Экодон». ОГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
13: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: В этом выпуске о людях. В Сингапуре мужчина специально провоцировал аварии, чтобы получать денежную компенсацию от невиновных водителей. Ему вынесли наказание в виде лишения свободы и штрафа. 28-летний Даниэл Али Лиакат за 4 года стал участником 73 аварий, большинство из которых он инсценировал. ДТП происходили в период с сентября 19 по январь 24. Он намеренно подъезжал слишком близко к другим автомобилям, резко тормозил и ускорялся. После каждого случая мужчина просил с водителя от 180 до 1500 долларов. На днях мужчину приговорили к 32 неделям тюремного заключения и назначили штраф в размере 6000 долларов. Также его лишили прав на 48 месяцев. Это наказание вступит в силу сразу после освобождения из тюрьмы. Помимо такой мошеннической схемы, Даниэл работал кассиром в кафе-пекарне и обманывал своего начальника. Он вводил собственный контактный номер в систему, чтобы накапливать баллы за покупки клиентов. В Японии оштрафовали двух американцев за незаконное проникновение в вольер всемирно известной обезьянки по кличке Панч. Каждого обязали выплатить по 1800 долларов. Отмечается, что они уже оплатили штрафы. В мае полиция Итикавы арестовала американцев по подозрению в препятствовании работе зоопарка. Мужчина, одетый в костюм желтого смайлика, перелез через ограждение и пробрался в вольер макак, положив у одной из стен мягкую игрушку в форме такого же смайлика. Тем временем второй снимал происходящее на камеру. По информации правоохранителей, нарушители – студенты. Одному 24, второму 27.
2: Спонсор программы ИП Пикалова Елена Ивановна.
3: Акция в Пихтинавто. Работа по проверке и заправке кондиционера всего за 1600 рублей. Плюс скидка 15% на очистку радиаторов автомобиля до 31 июля. Кондиционер подводит в жару. Делайте проверку минимум раз в год в летний сезон прямо сейчас. Не плавьтесь в пробках. Дышите прохладой. Приезжайте в Пихтинавто на Малиновского 13А/1, Нансена 156А и Шолохова 312.

0: Реклама.
1: Это уже третий килограмм сочной черешни из самоката. Или только третий. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
2: Наслаждайтесь ягодами-вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
3: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акция ДИС 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
4: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
5: Друзья, привет! Встречайте новый номер культового издания о кино в России – журнал «Кинорепортер». Будьте в курсе главных событий, трендов и открытий российского кино. Свежий номер на сайте kinoreporter.ru. 16+.
6: Всероссийский марафон классической музыки «Кантата Россия» представит свою симфоническую программу в Москве и в 14 регионах, от Калининграда до Дальнего Востока. Центральным событием станет концерт в Национальном центре России под управлением Юрия Башмета. От гимна до Свиридова «Время вперед». 12 июня.

0: на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове преимущественно ясно, ночью до плюс 19. Завтра переменная облачность, возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный, слабый, с порывами до 7 метров в секунду и до плюс 26 градусов днем.
2: Спонсор программы ООО «Фрешка».
3: Ты серьезно? Джетур Дэшинг всего за 2 миллиона 39 900 рублей во «Фреш»?
4: Ага. Новые автомобили в наличии. Выгода до 600 тысяч рублей. Официальный дилерский центр «Фреш Джетур». Городской кроссовер «Джетур». Дэшинг с максимальной выгодой от 2 миллионов 39 900 рублей. Каска и дополнительное оборудование в подарок. 320 37 71. Аксайский проспект 19. Выгода складывается из прямой скидки и выгоды по трейд-ин. Услуги страхования оказывает АО «Альфа-страхование».
5: Реклама.
6: В вашей Тойоте сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем Фольксвагене или Форде сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
7: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5-2.
8: Окошкина.
9: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Меня зовут Максим Артюхов, бренд-шеф ресторана «Рустов 39». И я люблю, когда мясо встречается с огнем, а может, креветки, устрицы, нежная рыба, зелень, спелые томаты. Ах, и медовое янтарное донское масло. Добавляем лимонад от шеф-бармена и атмосферный диджей-сет. Все это в панорамном ресторане «Руфтоп 39» в центре Ростова на Шоуме адреса 9. Бронируйте 28-28-088.
11: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: В Ростове 5 часов вечера.
1: Новости.
2: С обзором событий в студии Алекс Франко. Добрый вечер. США рассматривают план приобретения архипелага Чагос у Маврикия. На территории расположена американо-британская база. Вашингтон изучает возможность покупки, чтобы не допустить усиления Китая в регионе. Как пишут журналисты, Белый дом рассматривает план покупки островов Чагос у Маврикия, потенциально разрушая план Кира Стармера по передаче суверенитета территории. ЕС намерен создать центры для депортируемых мигрантов за пределами континента. В Брюсселе разрабатывается новый регламент, предполагающий ужесточение миграционной политики. Как отмечается в статье El País, документ позволит заключать соглашения с третьими странами, которые согласятся принять тех, у кого нет права оставаться на территории ЕС. В обмен на размещение мигрантов государствам предложат финансирование, экономическое сотрудничество или визовые преференции. Первую российскую вакцину от аллергии на пыльцу березы планируют зарегистрировать в сентябре. После этого препарат сможет выйти на российский рынок, рассказала глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова. Речь идет о препарате Аллергарда. По словам Скворцова, это первая в мире рекомбинантная генно-инженерная аллерговакцина. Она отметила, что препарат показал высокий уровень безопасности и эффективности. В минувшем году заболеваемость корью в Ростовской области снизилась в 25 раз. По итогам года в области зарегистрировано 64 случая лабораторно подтвержденной инфекции. В основном болезнь регистрировалась среди непривитых людей или пациентов с неизвестным прививочным анамнезом, указано в материалах Роспотребнадзора. Более половины всех эпизодов заражения пришлось на детей. Самым неблагополучным городом стал Батайск, где выявили 36 заболевших. 12 случаев врачи признали завозными. Инфекцию привезли из Вьетнама, Бангладеш и других регионов России. Российским регионам напомнили о новых правилах для вывесок и информационных табличек. Они должны быть оформлены на русском языке. Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что на местах важно заранее организовать эту работу. В качестве положительных примеров он назвал Краснодар, Магнитогорск и Ярославль. Там владельцы магазинов и местные власти уже начали менять вывески, указатели и таблички. С 1 марта в России вывески и информ-таблички должны быть на русском языке. 2/3 затронутых изменениями компаний выбрали русификацию материалов или регистрацию брендов на латинице как товарных знаков. По данным Центробанка, доллар сегодня стоит 73 рубля и 47 копеек, евро – 85 рублей и 56 копеек. Яндекс.Погода информирует, что завтра в городе переменная облачность, небольшой дождь и плюс 25. Это все к этому часу. Далее ваша любимая музыка на радио Монте-Карло.

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: В эти минуты загруженность городских дорог по данным сервиса Яндекс.Карта оценивается в 4 балла местами затруднения. Наиболее протяженный затор сейчас на Всесоюзной улице Малиновского от Портовой до проспекта Стачки. Скорость в потоке снижена до 10 км в час, время преодоления затора около 20 минут. Четверть часа потеряете на Малиновского и Всесоюзной от 2-й Краснодарской до Портовой. Кроме того, небольшие сложности возможны на проспекте Королева от автоцентра до улицы Вавилова и на проспекте Ленина от автомобильного переулка до проспекта Михайлова Нагибина. Будьте внимательны за рулем и приятного вам пути.
2: Реклама. Ремонт, шум, сроки, нервы. Можно иначе. Семейный квартал «Наследие». Сданный дом бизнес-класса. Квартиры с ремонтом, закрытая территория, подземный паркинг и собственный парк. Комфорт, который начинается сразу. Телефон 8-863-309-0404. ВОСЗ «Завод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214-ФЗ.
3: Нужны двери? Звони! 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной».
4: Хотите жить так, будто вы всегда в отпуске? «Ривьера». Редкий для города формат курортного квартала у реки. В эко-районе, но в 5 минутах от ТЦ «Горизонт». Новый проект от создателей легендарного ЖК «Измаильский эко-квартал». Бизнес-класс, школа и 3 детских сада на территории. Дома из кирпича с шумоизоляцией и всего 8 этажей. Но разве это не мечта? Строительная компания «Альянс Групп». Совсем другое дело. Звоните 209-76-00. 209-76-00. ООО «Специализированный застройщик Альянс Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: «Высотаремстрой» продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает «Высотаремстрой». Покупайте теплоизоляцию в «Высотаремстрой».
6: «Бию» — это красота твоего тела. «Бию» — это философия осознанного движения. «Бию» — это премиальная студия «Пилатеса». «Пилатес» на реформерах в самом центре города. В новом жилом комплексе на Каяне 20Б. Опытные тренеры, индивидуальный подход. «Бию».
7: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8-800-542-69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о кино. «Коллайдер» составил топ-10 идеально срежиссированных триллеров, снятых в 21 веке. Первое место занял фильм «Зодиак» Дэвида Финчера об известном серийном убийце, чья личность официально не установлена до сих пор. В первую тройку также вошли «Паразиты» Бон Джон Хо и «Старикам тут не место» братьев Коинов. Далее идут «Малхолланд Драйв» Дэвида Линча и «Скрытая» Михаэля Ханеке. 4 июня в российский кинопрокат вышел фильм «День рождения» режиссера Мигеля Анхеля Хименеса. Картина основана на одноименном романе греческого автора Панаса Корнезиса. В центре сюжета персонаж Уильяма Дефо, образ которого вдохновлен биографией греческого олигарха Аристотеля Анасиса. Главные роли также исполнили Виктория Кармен Сане, Джо Коул и Эмма Суарес. Действие фильма разворачивается на частном острове в Средиземном море, где могущественный миллиардер устраивает роскошную вечеринку по случаю дня рождения дочери Софи, единственной наследницы его огромного состояния. Праздник становится поводом для друзей и партнеров обратиться к хозяину с просьбами и решить за его счет свои проблемы. Ну и сам миллиардер готовится к важному решению, которое должно определить будущее дочери. Однако у Софии есть своя тайна и своя цель. И когда ночь становится все более шумной и безудержной, семейный конфликт выходит на поверхность, превращая праздник в драму о власти, любви и свободе.

0: Непридуманные сюжеты на радио Монте-Карло. Филомена. «Филомена» — британский драматический фильм 2013 года об исправительных приютах Магдалины, существовавших в Ирландии с 18 до конца 20 века. В 2002 году эту тяжелую тему открыл массовому зрителю фильм «Сестры Магдалины» режиссера Питера Малана. «Филомена» продолжает исследовать ее и показывает историю женщины, в молодости угодившей в приют и столкнувшейся с жестокими последствиями своего пребывания в этом учреждении. В центре сюжета пожилая ирландка Филомена Ли. Она хочет исправить ошибку своей молодости. Совсем юной девушкой она вне брака родила сына, за что была определена в католический приют на перевоспитание и искупление греха. Через несколько лет ребенка Филомены отдали на усыновление в Америку, и след его затерялся. Почти полвека спустя Филомена, так и не смирившись с потерей сына, решает отыскать его. В этом ей помогает журналист Мартин Сиксмит. Они отправляются в путешествие по Ирландии и США, сталкиваясь с жестокой реальностью, в которой оказались многие незамужние матери в те времена. Идея снять фильм пришла к британскому актеру Стиву Кугану, который наткнулся на реальную историю Филомены Ли в газете «Гардиан». После этого актер прочитал книгу журналиста Мартина Сиксмита «Потерянный ребенок Филомены Ли». В 1952 году женщину насильно разлучили с сыном Энтони. Его продали американской семье за 2000 фунтов стерлингов. Актера так поразила эта история, что он решил перенести ее на экран и выступил соавтором сценария. Команда фильма познакомилась с реальной Филоменой Ли, которая посвятила свою жизнь повышению осведомленности о законодательстве об усыновлении. Актер Стив Куган, исполнивший роль журналиста Сиксмита, даже посетил с Филоменой Ватикан, чтобы поговорить с Папой Римским. Филомена Ли стала собирательным образом юных незамужних матерей, которые подвергались жестокому обращению в приютах и лишались возможности воспитывать своих детей. Таких разрушенных жизней на страницах ирландской истории тысячи. Неудивительно, что фильм «Филомена» вызвал широкий общественный резонанс. А благодаря выразительной игре Стива Кугана и Джуди Денч, фильм произвел фурор на Венецианском фестивале и стал настоящим фаворитом смотра. Кинокартина получила множество наград. 3 номинации на «Золотой глобус» и 4 на «Оскар». И, конечно, фильм ждал кассовый успех. При бюджете в 12 миллионов долларов он собрал в мировом прокате 100 миллионов. Непридуманные сюжеты на радио Монте-Карло.
1: Спонсор программы ООО «Интерио».
2: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
3: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
2: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
3: Королева 1D.
0: Ваш безупречный вкус. Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Берите все. На первой распродаже года в Ашан. Скидки до 70%. Покупайте пиццу «Ашан. Красная птица» 335 грамм за 199,99 до 10 июня. Ашан. Все выгодное.
2: Это уже второй килограмм ароматной клубники из самоката. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
3: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
4: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
5: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
6: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
7: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с

0: там? Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
1: Правильный бизнес – это система. Вот Лада Бизнес – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
0: Обслуживаться у вас можно?
1: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это Лада Бизнес. Лада Бизнес. Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
2: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по «СберАйди». Подробнее «Сбермобайл.ру».
3: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны».
4: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
5: Столько условий!
6: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
7: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
8: Радио

0: Реклама.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 999 000 рублей.
3: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум Техно Плюс. Указана максимально рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальной дилера Хавейл сети на сайте Хавейл.ру.
4: В ленте играйте в приложении в Лентоманию и получайте карты сюрпризы на кассе. Забирайте моментальные призы и участвуйте в розыгрышах ценных призов. Главный приз 100 тысяч баллов. Общий срок акции с 1 июня по 19 июля 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте lenta.com. 6+.
5: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
6: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
7: Помогите найти зубастого продажника.
8: Мне очень нужен четкий программист.
9: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
10: Подайте заявку на портале trudvsem.ru. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
11: А поехали всей семьей!
12: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погода, до конца суток в Ростове преимущественно ясно, ночью до плюс 19. Завтра переменная облачность, возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный, слабый, с порывами до 7 метров в секунду и до плюс 26 градусов днем.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИБОН».
3: Вы замечали, как по-особенному выглядят дома из кирпича? В квартале на Шолохово «Сияние» старт продаж. Это дом с благородными кирпичными фасадами на первой парковой линии. Детский сад, школа и спорткомплекс в 5 минутах. Продажи открыты. «Югстройинвест». Нас рекомендуют друзьям. Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ-1ЮСИДОН. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
4: Реклама.
5: Новый проект бизнес-класса от группы компаний «Сигма» введен в эксплуатацию. Жилой квартал расположен на улице Каяни, 20Б, рядом с парком Революции. Он невероятно крутой. С огромным зеленым парком во дворе, своим бассейном, с 3 этажами магазинов, ресторанов и всего на свете. Запишитесь на индивидуальный показ. 301-1103. ОСЗ «Сигма-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
7: Окошкина!
2: Застройщик ОСЗ «Доннефтестрой Театральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Реклама ОСЗ «Доннефтестрой Девелопмент». Скидка до 40% предоставляется при условии записи в лист при бронировании в период с 1.06.2026 года по 30.06.2026 года. Не является публичной офертой.
5: Скоро старт продаж. ЖК «Панорама» на Театральном. Успейте попасть в лист предзаписи и получите скидку на квартиру до 40%. 204-61-85. «Доннефтестрой». 204-61-85.
8: Я узнал, что у меня есть огромная семья. Мама, папа, шкаф, сестра, диван и детская моя. Кухня мамина отрада. Тоже, кстати, с Небельграда. Они все моя семья. Всех люблю на свете я.
9: Твоя мебель, твоя семья. Торговый центр «Мебельград», Малиновского, 23А.
10: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской». Всего от 940 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
4: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Спонсор другой версии ООО «СЗ Фрихаус».
1: Вы цените исключительность и выбираете лучшее. Вам нужно пространство, которое соответствует вашему масштабу. Деловой центр «Фрихаус». Собственный офис в центре и отельные номера 5 звезд под управлением отельного оператора. Бизнес, отдых и премиальный сервис в одной локации. Выбирайте все и сразу. Станьте владельцем премиальной коммерческой недвижимости в деловом центре «Фрихаус». Подробности на сайте freehouse.rf. Застройщик ООО «СЗ Фрихаус» составит доганус. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: В Ростове 6 часов вечера.
3: Новости.
4: С обзором событий в студии Алекс Франко. Добрый вечер. Трамп заявил о стремлении Израиля и Ирана договориться о немедленном прекращении огня. Об этом президент США написал на своей странице в Truth Social. «Заключительные переговоры о мире продвигаются, но на их пути у нас встают невежество и глупость», отметил глава Белого дома. Он также сообщил, что США сохранят блокаду в отношении Ирана до достижения окончательной договоренности о мире. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что Украина еще не готова к началу переговоров с Россией. Об этом сообщает Reuters. До этого экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что возможные переговоры с участием европейских стран, скорее всего, упрутся в ту же стену, что и раньше. По его словам, у предложения о мирном процессе есть несколько проблем, в их числе отсутствие у Европы рычагов воздействия на Москву. Ранее Великобритания, Франция и Германия выступили за активное участие Европы и США в переговорах с Москвой. Кроме того, страны Евротройки настаивают на заморозке активов России до окончания конфликта, из-за чего ЦБ РФ обратился в суд. Российские регионы сегодня обладают правом самостоятельно принимать решение о продлении работы одной из групп детских садов до 19 или 20 часов. На федеральном уровне принимать закон не нужно, достаточно того, что для субъектов эта мера поддержки демографии вполне подъемна. Об этом заявила зампред Комитета Госдумы по защите семьи вопросом отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая. Так она прокомментировала идею, которую озвучил замсекретаря Общественной палаты Владислав Гриб. Он предложил официально продлить режим работы детских садов до 12 часов. По мнению общественника, это необходимо работающим родителям. Гостиницу «Московскую» в центре Ростова-на-Дону сняли с продажи. Несколько дней назад объявление исчезло с сайтов, где выставляли недвижимость. Здание находится на Большой Садовой, 62. Сначала его продавали за 280 миллионов рублей, потом цену подняли до 295. Но желающих купить гостиницу так и не нашлось. Причины, почему объявление убрали, неизвестны. По данным Центробанка, доллар сегодня стоит 73 рубля и 47 копеек, евро – 85 рублей и 56 копеек. Яндекс.Погода информирует, что завтра в городе переменная облачность, небольшой дождь и плюс 25. Это все к этому часу. Далее ваша любимая музыка на радио Монте-Карло.

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: В эти минуты загруженность городских дорог, по данным сервиса Яндекс.Карты, оценивается в 6 баллов, движение затруднено. Наиболее протяженный затор сейчас на Вятской от улицы Щербакова до Днепровского переулка. Скорость в потоке снижена до 7 км в час, время преодоления затора – около 20 минут. Четверть часа потеряете на Малиновского и Всесоюзной от Коммунистического проспекта до Протовой. Столько же на Мадаяна от Лесопарковой до улицы Даватора. Небольшие сложности возможны на Шолохово, 14-й линии до Октябрьской площади и на проспекте Королёва от автоцентра до улицы Вавилова. Будьте внимательны за рулем и приятного вам пути.
2: Реклама.
3: Ты слышала новый хит?
4: Нет?
3: Тогда включаю.
5: Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт.
6: Заезжай сегодня.
7: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
8: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Меня зовут Максим Артюхов, бренд-шеф ресторана «Рофтоп 39». И я люблю, когда мясо встречается с огнем, а может креветки, устрицы, нежная рыба, зелень. Спелые томаты, ах, и медово-янтарное донское масло. Добавляем лимонад от шеф-бармена и атмосферный диджей-сет. Все это в панорамном ресторане «Руфтоп 39» в центре Ростова на Шаумяна 39. Бронируйте 28-28-088.
10: Новый проект бизнес-класса от группы компаний «Сигма» введен в эксплуатацию. Жилой квартал расположен на улице Каяни 20Б, рядом с парком «Революции». Он невероятно крутой. С огромным зеленым парком во дворе, своим бассейном, с тремя этажами магазинов, ресторанов и всего на свете. Запишитесь на индивидуальный показ. 301-1103. ОСЗ «Сигма-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской». Всего от 940 рублей. Стеклянный бассейн. Панорамный бассейн с видом на море. Аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
12: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
13: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Телефон рекламной службы. 333 21 66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о людях. Британка ежедневно сидела под дубом, чтобы преодолеть последствия профессионального выгорания. Дали 10 лет руководила НКО в сфере экологии. Ее команде удалось добиться многого, однако женщина столкнулась с профессиональным выгоранием. В какой-то момент ей пришлось оградить себя от активной деятельности. В течение года женщина ежедневно приходила к дубу, садилась возле него и посвящала чуть меньше часа медитациям. Дали делала это вне зависимости от времени года, погоды и других условий. Она с трудом привыкала к новому распорядку. В первые дни эксперимента погода была отвратительной. Постепенно Натали все же привыкла к медитациям под деревом и даже стала получать от них удовольствие. Например, она с восторгом описывает ощущения от наступления весны и рассматривания цветов. За год женщина стала чувствовать себя лучше и физически, и ментально. По ее собственному признанию, она стала больше радоваться мелочам и по-другому воспринимать время.
2: Спонсор программы ИП Пикалова Елена Ивановна.
3: Акция в Пихтинавто. Работа по проверке заправки кондиционера всего за 1600 рублей. Плюс скидка 15% на очистку радиаторов автомобиля до 31 июля. Кондиционер подводит в жару. Делайте проверку минимум раз в год в летний сезон прямо сейчас. Не плавьтесь в пробках. Дышите прохладой. Приезжайте в Пихтинавто на Малиновского 13А/1, Нансена 156А и Шолохова 312.

0: Загородный сезон на радио Монте-Карло. Традиции отдыха на природе со всего света. Норвегия. Норвежцы очень любят природу, и доказывать эту любовь принято каждую неделю. Вот почему с наступлением выходных города в Норвегии пустеют. Горожане запирают свои квартиры на ключ, берут детей, родителей, еду и отправляются на дачу. В глушь, подальше от цивилизации, поближе к сырости, неудобствам и красоте. Загородные дома и домики есть практически у всех. Находиться они могут где угодно, в 10 минутах от дома или на другом конце страны, в ближайшем лесу, в горах, на берегу фьорда или вообще в Швеции. А выглядят норвежские дачи в зависимости от достатка и возможностей владельцев. Это могут быть, например, роскошные усадьбы с колоннами, их называют виллами или летними домами. А могут быть небольшие развалюшки с удобствами на улице, их называют хютте, то есть коттедж. Дома, построенные на море, обычно очень маленькие. Возводили их еще до введения законов о водоохранной зоне, поэтому теперь их можно лишь перестраивать, но не увеличивать. Кстати, норвежцы при желании могут купить себе не просто участок на море, а целый остров или половину острова. Правда, там будет действовать тот же закон о водоохранной зоне, поэтому домик можно будет построить, опять же, очень скромный. Также часто вместо обычных домиков используются вагончики-кемперы без колес и с террасой. На них этот закон не распространяется, поэтому по всему морскому берегу можно встретить целые поселки из таких вагончиков. Огородничеству норвежский климат не особо способствует, но для тех, кому не имется что-нибудь вырастить, государство выделяет крошечные участки, где можно посадить картошку или зелень. Раньше там не разрешалось строить ничего, кроме сарайчика для инструментов. Позже разрешили ставить маленькие дома, но все равно много чего запретили. Например, ночевать зимой или не посещать обязательные субботники. И несмотря на это, на такие садоводства в Норвегии по-прежнему многолетние очереди. Купить такую землю невозможно, а можно лишь дождаться очереди, если кто-то отказывается от своего участка. Загородный сезон на радио Монте-Карло. Традиции отдыха на природе со всего света.
1: Спонсор программы ООО «Интерио».
2: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
3: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
2: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
3: Королева 1D.
0: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погода, до конца суток в Ростове преимущественно ясно, ночью до плюс 19. Завтра переменная облачность, возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный, слабый, с порывами до 7 метров в секунду и до плюс 26 градусов днем.
2: Спонсор программы ООО «Фрешка».
3: Ты серьезно? Джетур Дэшинг всего за 2 миллиона 39 900 рублей во Фреш?
4: Ага. Новые автомобили в наличии. Выгода до 600 тысяч рублей. Официальный дилерский центр «Фреш Джетур». Городской кроссовер «Джетур». Тур Дэшинг с максимальной выгодой от 2 миллионов 39 900 рублей. Каска и дополнительное оборудование в подарок. 320 37 71. Аксайский проспект 19. Выгода складывается из прямой скидки и выгоды по трейд-ин. Услуги страхования оказывает АО «Альфа-страхование».
5: Реклама. Вашей Toyota сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем Volkswagen или Ford сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
6: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5-2.
7: Окошкина! Ущипни меня. Дети заняты, они с удовольствием едят, не залипают в телефоны.
8: И мы, кажется, тоже. Так бывает в семейном парк-отеле «Лазурный берег». Анапа, первая линия, все включено. Есть аквапарк и большие бассейны. Скидки до 25%, а дети до 14 лет бесплатно. Парк-отель «Лазурный берег».
9: Высотаримстрой продает «Технониколь». «Технониколь» продает «Высотаримстрой». Покупайте «Технониколь» в «Высотаримстрой».
10: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
11: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
10: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
11: Королева 1D.
12: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
13: ООО «Топол Эко Дон». ОГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
14: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: Спонсор другой версии ООО «СЗ Фрихаус».
1: Вы цените исключительность и выбираете лучшее. Вам нужно пространство, которое соответствует вашему масштабу. Деловой центр «Фрихаус». Собственный офис в центре и отельные номера 5 звезд под управлением отельного оператора. Бизнес, отдых и премиальный сервис в одной локации. Выбирайте все и сразу. Станьте владельцем премиальной коммерческой недвижимости в деловом центре «Фрихаус». Подробности на сайте freehouse.rf. Застройщик ООО «СЗ Фрихаус» составит доканус. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: В Ростове 7 часов вечера.
3: Новости.
4: С обзором событий в студии Алекс Франко. Добрый вечер. Зеленский объявил о скором появлении украинской баллистической ракеты. Киев подошел к ее созданию очень близко. За несколько лет конфликта и массированных атак мы учились, изучали и производили. Мы произвели много разных дронов и ракет, но у нас до сих пор нет баллистического оружия. Однако мы сейчас на пути к нему и очень близки, приводит британский телеканал Sky News слова Владимира Зеленского. В конце мая ФСБ заявили о превращении Украины в крупнейший в Европе центр контрабанды оружия. Отмечалось, что под плотной опекой Запада Украина стала серьезным фактором дестабилизации обстановки на пространстве Содружества. Минфин сообщил о переносе даты начала взимания техсбора с производителей и импортеров ряда радиоэлектронных устройств. Вместо 1 сентября платеж начнут собирать с 1 декабря. Такие изменения уже внесены в Госдуму в составе поправок к бюджетному кодексу. Ведомстве уточнили, что решение о переносе принято с учетом предложенных отраслевых объединений. Технологический сбор – это новый платеж неналогового характера. Его будут перечислять российские компании, которые ввозят или выпускают электронную продукцию. Правительство внесло в Госдуму законопроект, направленный на модернизацию и повышение удобства почтовых сервисов Почты России. Согласно сообщению Минцифры, банки перестанут взимать комиссию с Почты России за прием платежей за жилье и коммунальные услуги через электронные средства. Помимо прочего, законопроект предусматривает перевод платежных документов за ЖКХ в электронный формат. Квитанции будут направлять через портал госуслуги, поэтому граждане смогут получать и оплачивать счета онлайн без ожидания бумажных уведомлений. При этом доставка бумажных квитанций сохранится для пенсионеров, льготных категорий граждан и пользователей, не имеющих учетной записи на госуслугах. Эта услуга останется бесплатной. Летом в Ростове-на-Дону заработали 4 пляжа, где можно купаться без опасений. Такое решение приняли на заседании специальной комиссии по предупреждению ликвидации ЧС. Открыли 2 городских пляжа в парке Левобережный и на Зеленом острове. Также заработали 2 частных – Карера и Абрикос. Все места были проверены, также были выданы санитарно-эпидемиологические заключения. По данным Центробанка, доллар сегодня стоит 73 рубля и 47 копеек, евро – 85 рублей и 56 копеек. Яндекс.Погода информирует, что завтра в городе переменная облачность, небольшой дождь и плюс 25. Это все к этому часу. Далее ваша любимая музыка на радио Монте-Карло.

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: В эти минуты загруженность городских дорог по данным сервиса Яндекс.Карта оценивается в 4 балла местами затруднения. Наиболее протяженный затор сейчас на проспекте Королева от бульвара Комарова до улицы Вавилова. Скорость в потоке снижена до 4 км в час, время преодоления затора около 20 минут. Помимо этого, небольшие сложности возможны на Целиноградской и Стадионной улице Шабалдаева от Буденновского проспекта до проспекта Ленина, на Малиновского и Всесоюзной от 2-й Краснодарской до Бортовой, на Театральном проспекте от площади Химиков до Красноармейской. Будьте внимательны за рулем и приятного вам пути.
2: Реклама.
3: Нужны двери? Звони. 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
4: Хотите жить так, будто вы всегда в отпуске? «Ривьера». Редкий для города формат курортного квартала у реки. В эко-районе, но в 5 минутах от ТЦ «Горизонт». Новый проект от создателей легендарного ЖК «Измаильский эко-квартал». Бизнес-класс. Школа и 3 детских сада на территории. Дома из кирпича с шумоизоляцией. И всего 8 этажей. Но разве это не мечта? Строительная компания «Альянс Групп». Совсем другое дело. Звоните. 209-76-00. 209-76-00. ООО «Специализированный застройщик Альянс Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
6: ООО «Топол Эко Дон». ОГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
7: Современная оперативная гинекология в клинике «Мобильная медицина» – это минимальное время операции, бережный косметический подход и быстрое восстановление в комфортабельном стационаре.
8: Дорогие женщины, ваше здоровье – наш приоритет. Сделайте первый шаг и запишитесь на прием. 303-26-87, Горького 130. Мобильная медицина. 17 лет заботимся о вас. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: В этом выпуске о туризме. К 2030 году бывший СИЗО «Кресты» преобразуют в многофункциональный комплекс, в составе которого заработают два отеля. Президент компании «Космос Хотел Групп» Александр Биба рассказал, что в номерном фонде отеля 4 звезды будет 136 комнат и большой конференц-зал. Гостиница будет ориентирована на деловых путешественников. Отель 5 звезд рассчитан на 126 номеров. Вариант подойдет в том числе семьям. Для гостей создадут спа-зон. «Кресты» построили в 1880-90 году. Здание относится к объектам культурного наследия регионального значения. Под охраной внешние виды и фасады зданий с набережной, а также отдельные элементы построек, например, купола и лестницы. Реконструкция СИЗО «Кресты» в Петербурге стартует этой осенью. До этого момента у горожан и туристов есть возможность попасть в бывший следственный изолятор на экскурсию. Стоимость обеда на ПМЭФ за год увеличилась на 1400 рублей. В 25-м за сет в ресторане «Форум» просили 6500, в этом 7900. Из холодных закусок гостям заведения предлагают карпаччо из копченой утки, студень из томленой говядины, мини-рулеты из цукини с лососем, руккулу с сочной грушей и муссом из кешью. В меню три вида первых блюд. Крем-суп из печеной тыквы с креветками и кальмаром, янтарный бульон из говядины с мясным растягаем, томленые щи из квашеной капусты с бровиками и альтернативной сметаной. На горячее можно заказать филе говядины с брокколи и буратой, дуэт из черной трески и лосося на гриле с муссом из картофеля и сельдерея под икорным соусом, филе утки с кремом из пастернака и соусом из садовой вишни, стейк из корня сельдерея с белыми грибами, традиционный миланский шоколадный торт, медовик или клубничный мармелад с соусом из манго и свежими ягодами. Продюсер ресторанной премии «Le Man Guide» Дмитрий Грозный призвал не ждать гастрономических изысков от еды на форуме. По его словам, задача работающих на мероприятии заведений – оперативно накормить сотни и тысячи гостей.

0: Реклама.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
2: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: А поехали всей семьей!
5: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
6: Лето близко, а цены на первой распродаже года в Ашан низко. Скидки до 70%. Покупайте купаты из свинины 400 грамм за 129,99 до 10 июня. Ашан. Все выгодное тут.
7: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
8: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Great Wall Motors».
9: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, мороженое «Лента». Пломбир в ассортименте 400 граммов 249 рублей с 4 по 10 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
10: В ленте.
11: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
2: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
1: Обслуживаться у вас можно?
2: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
3: «Альфа-Банк» поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-Банк».
4: Радио «Монте-Карло».

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове преимущественно ясно, ночью до плюс 19. Завтра переменная облачность, возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный, слабый, с порывами до 7 метров в секунду и до плюс 26 градусов днем.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИДОН».
0: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер один. Благородство в каждой детали. Вас встречают дизайнерские холлы, декоры зелени и мягкие зоны отдыха. Тишина, комфорт и безупречный вкус, как в лучших бутик-отелях мира. Здесь живет эстетика. Раннее бронирование нового дома открыто.
3: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ЭЗ.
4: Реклама. Ремонт, шум, сроки, нервы. Можно иначе. Семейный квартал «Наследие». Сданный дом бизнес-класса. Квартиры с ремонтом, закрытая территория, подземный паркинг и собственный парк. Комфорт, который начинается сразу. Телефон 8-863-309-0404. ВОС ИЗ «Завод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
5: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
6: Окошкина.
2: Застройщик ООО «СЗ Домнефтестрой Театральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Реклама ООО «СЗ Домнефтестрой Девелопмент». Скидка 40% предоставляется при условии записи в лист предбронирования в период с 1.06.2026 года по 30.06.2026 года. Не является публичной офертой. До 40% скидка на квартиры? Не бывает такого. В Домнефтестрой бывает. Для тех, кто записался в предбронирование на старте продаж, квартиры со скидкой до 40%. Панорама на Театральном. Проект бизнес-класса в центре города. Запишитесь прямо сейчас. 204-61-85. Домнефтестрой. 204-61-85.
7: Высотаримстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высотаримстрой. Покупайте Пеноплекс в Высотаримстрой.
8: Бию – это красота твоего тела. Бию – это философия осознанного движения. Бию – это премиальная студия Пилатеса. Пилатес на Реформерах в самом центре города. В новом жилом комплексе на Каяне 20Б. Опытные тренеры, индивидуальный подход. Бию.
9: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Реклама.
1: Ты слышала новый хит?
2: Нет.
1: Тогда включаю.
3: Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт. Заезжай сегодня.
4: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
5: Застройщик ОСК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Нужны двери? Звони. 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
7: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о здоровье. Удаленная работа негативно влияет на психическое здоровье. Исследователи проанализировали данные 5 национальных опросов США, проведенных с 2011 по 2024 год. Результаты анализа показали, что после пандемии удаленщики стали чаще проводить время в одиночестве. Показатель вырос на 58%. Согласно данным ученых, 84% таких людей проводили весь рабочий день в социальной изоляции. В обычные будни удаленные сотрудники совсем не общались с коллегами, а также с продавцами и бариста. Если верить ученым, до и после пандемии среди американских удаленщиков выросла распространенность психических расстройств. Офисные работники пострадали меньше. Более того, удаленщики чаще обращались к психотерапевтам и психиатрам, а также начинали пить препараты от душевных недугов. И все же тяготы удаленной работы особенно ощутимо влияли на одиноких людей. Возможно, другим сотрудникам легче компенсировать недостаток общения в свободное время. По мнению исследователей, руководителям компании важно учитывать последствия удаленки и думать о профилактике этих проблем.

0: Реклама.
1: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
2: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
3: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motors.
4: Я в панике. Доллары забыла купить.
5: Зачем доллары?
4: А как за границей платить?
5: Плати по миру.
4: Как?
5: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
4: Ага.
5: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
4: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
5: Да. А также букинг и подписки.
6: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
7: А поехали всей семьей!
8: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
9: Вечное премиальное обслуживание. Альфа Онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа Онли. АО Альфа-банк.
10: Jetour T1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
3: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
11: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
3: Реклама. АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акций, партнерах акций, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
12: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
13: Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Jetour T1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
2: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
3: Я в панике. Доллары забыла купить.
4: Зачем доллары?
3: А как за границей платить?
4: Плати по миру.
3: Как?
4: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
3: Ага.
4: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
3: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
4: Да, а также букинг и подписки.
5: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
6: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ.
7: До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО «РББ» ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
8: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
9: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
10: Золотая коллекция. Радио Монте-Карло.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погода, до конца суток в Ростове преимущественно ясно, ночью до плюс 19. Завтра переменная облачность, возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный, слабый, с порывами до 7 метров в секунду и до плюс 26 градусов днем.
2: Спонсор программы ООО «Фрешка».
3: Ты серьезно? Джетур Дэшинг всего за 2 миллиона 39 900 рублей во «Фреш»?
4: Ага. Новые автомобили в наличии. Выгода до 600 тысяч рублей. Официальный дилерский центр «Фреш Джетур». Городской кроссовер «Джетур» Дэшинг с максимальной выгодой от 2 миллионов 39 900 рублей. Каска и дополнительное оборудование в подарок. 320 37 71. Аксайский проспект 19. Выгода складывается из прямой скидки и выгоды по трейд-ин. Услуги страхования оказывает АО «Альфа-страхование».
5: Реклама.
6: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5-2.
7: Окошкина.
8: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: Реклама.
1: Ущипни меня. Дети заняты, они с удовольствием едят, не залипают в телефоны.
2: И мы, кажется, тоже. Так бывает в семейном парк-отеле «Лазурный берег». Анапа, первая линия, все включено. Есть аквапарк и большие бассейны. Скидки до 25%, а дети до 14 лет бесплатно. Парк-отель «Лазурный берег».
3: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: В этом выпуске о кино. Картина Дэвида Линча «Джейсон Стейтем украл мой байк» получила дату релиза. Фильм появится в кинотеатрах 6 августа 27-го. Сюжет пока держится в секрете, но известно, что в боевике будут обыгрывать экранный образ актера. Съемки планируют завершить на этой неделе. Сценарий написала Элисон Флир, работавшая над сериалами «Школа рока», «Конь Боджек» и фильмом «Конан». Дэвид Линч известен как сорежиссер Джона Уика, режиссер «Взрывной блондинки», «Дэдпула 2» и «Форсаж Хоббс и Шоу». Стейтем один из самых успешных экшн-звезд в мире. Среди его ближайших проектов – триллер «Джон Доу». Актер воссоединится с Дэвидом Эйром, режиссером, с которым уже работал вместе над фильмами «Пчеловод» и «Мастер». Эпик Нолана «Одиссея» по мотивам поэмы Гомера получил от Американской ассоциации кинокомпаний рейтинг R. На картину с такой маркировкой несовершеннолетние до 17 лет допускаются только в сопровождении родителя или опекуна. «Одиссея» станет 13-м полнометражным фильмом Нолана. Режиссер сам написал сценарий по мотивам древнегреческой поэмы и спродюсировал ленту вместе с Эммой Томас. Это будет первый игровой фильм, полностью снятый на камеры IMAX. Съемки «Одиссеи» длились полгода, с февраля по август. Съемочная группа побывала в Марокко, Греции, Италии, на Мальте, в Шотландии и Испании. Завершили съемки в Лос-Анджелесе.
2: Спонсор программы ИП Пикалова Елена Ивановна.
3: Акция в Пихтинавто. Работа по проверке и заправке кондиционера всего за 1600 рублей. Плюс скидка 15% на очистку радиаторов автомобиля до 31 июля. Кондиционер подводит в жару. Делайте проверку минимум раз в год в летний сезон прямо сейчас. Не плавьтесь в пробках. Дышите прохладой. Приезжайте в Пихтинавто на Малиновского 13А/1, Нансена 156А и Шолохова 312.

0: Реклама.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: Это уже третий килограмм сочной черешни из самоката. Или только третий. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
3: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
4: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
5: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ОГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по «Сбер-ID». Подробнее «Сбермобайл.ру».
6: Работа, которая имеет значение, навыки которой в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
7: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
8: Я в панике. Доллары забыла купить.
9: Зачем доллары?
8: А как за границей платить?
9: Плати по миру.
8: Как?
9: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
8: Ага.
9: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
8: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
9: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
10: Радио «Мо».

0: «Время джаза» на радио Монте-Карло. Цитаты.
1: Когда я пою, песня проникает в душу каждого из слушателей. Думаю, это происходит потому, что песня и в моей душе тоже. Это происходит само собой. Я ничего не могу с этим поделать. Если пою печальную песню об утраченной любви, то у меня болит душа. Я сам ощущаю эту утрату. Фрэнк Синатра.

0: Реклама.
1: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от Альфа-Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также букинг и подписки.
4: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
5: Всероссийский марафон классической музыки «Кантата Россия» представит свою симфоническую программу в Москве и в 14 регионах, от Калининграда до Дальнего Востока. Центральным событием станет концерт в Национальном центре России под управлением Юрия Башмета. От гимна до Свиридова «Время вперед». 12 июня – день, когда вся страна зазвучит единым симфоническим голосом. Кремли и площади, соборы и дворцы. «Кантата Россия». Классика там, где бьется сердце страны. Категория 12+.
6: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
7: Музыка «Радио Монте-Карло» – часть вашего безупречного стиля. Теперь у нее появилось новое пространство. На обновленном сайте montecarlo.ru любимые треки звучат, выглядят, складываются в настроение и открываются по-новому. Через образы, истории и детали, которые хочется сохранить. «Радио Монте-Карло» – ваш безупречный вкус в музыке. Теперь онлайн.
8: Время джаза на радио Монте-Карло.

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-2-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 10 часов вечера. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7.

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 11 часов вечера. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Kiss me on the lips. Run your fingers through my hair. Touch me. Let's go straight to number one.
1: Реклама.
2: Ты куда собрался? По-твоему, это рыбалка? Удочки, снасти, продукты, мангал, палатка и диван?
1: Я без него никуда не поеду.
3: С любимыми не расстаются. Мебель, которая точно станет любимой. ТЦ «Мебельград», Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
4: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Реклама.
1: Я узнал, что у меня есть огромная семья. Мама, папа, шкаф, сестра, диван и детская моя. Кухня мамина отрада. Тоже, кстати, с Небельграда. Они все моя семья. Всех люблю на свете я.
2: Твоя мебель, твоя семья. Торговый центр Мебельград, Малиновского, 23А.
3: Телефон рекламной службы 333-21-66.

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове полночь. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7 FM.

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-2-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове час ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7 FM.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: The Beatles. На написание песни «Let it be» Пола Маккартни вдохновил сон, в котором он увидел свою умершую мать по имени Мэри. В тот период группа переживала не самые лучшие времена, и Маккартни постоянно находился в напряжении. Сон, в котором Мэри пообещала сыну, что все наладится, очень успокоил музыканта.
0: The Beatles. Let it be.

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-2-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 2 часа ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7 FM.

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-номер 261-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.